0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.
2: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но... согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
5: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
13: Супер-хиты, новое радио. Супер-новинки. Новое.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: WebRadio.ru.
1: Новое на новом. Звонкий. Невероятно.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 28 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: шила. Реклама. Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак Квисти со вкусом курицы 70 грамм 19 рублей 99 копеек.
1: ООО «Торговая сеть Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРН 314-246-836-700, ровно 052. Акция действует до ее отмены.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 28 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Это Джакалин.
1: С вами Полина Гагарина.
2: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
3: Это Эльвира Тен.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Всем привет, это группа «Астудио».
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: Это Ханна.
8: С вами Джиган.
9: Всем привет от группы «Пицца».
10: Слушай новое радио.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Мария Краймбрэй.
13: С вами Тима Белорусских.
14: С вами Лена Темникова.
15: Мы группа «Би-2».
16: Новое.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Это «Звонки».
19: Всем привет, это Мэри Гуд.
20: Мегали Бреймави.
21: Меня зовут Ёлка.
22: С вами Джонни.
23: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
24: Новое радио. Присоединяйся погромче.
25: newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
9: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
10: Супер-хиты, хиты, супер-новинки.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой брать?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Да я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 28 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Новое радио. Radio.ru.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. Реклама.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка «Зип» со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл 29 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 28 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется. Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340. 40 грамм, 149 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УКРН 102-240-247-95-05.

0: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Даже 36 Новое — это

0: podstar.ru.
1: Новое на новом.
2: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Супер хиты.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 28 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
12: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
13: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
14: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
15: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

superficie.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом. Реклама.
2: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы. 70 грамм, 19 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, котики. Моя пармотики. Я вас оставлял. Я уже скучал, чау. Пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука, жука, пиццу.

0: Реклама. Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Берите все, что вы хотели. По ценам, о которых мечтали. На первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
6: Это же Пиосик!
5: Милана Хаметова,
6: Давид Манукян,
5: Мари Краймбрери,
6: Амелия,
5: Эльдар Джарахов,
6: Вики Шоу,
5: Александр Ясюкевич.
6: Папа, купи песика.
5: В кино со 2 июля 6+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Новое радио.
9: Ты думал все понарошку,

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 28 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 17. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
3: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
4: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
4: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
4: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да,
1: смирить.
0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваш авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
0: Агат. Покупай выгодно.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка ZIP со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона. 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
11: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
12: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
13: Квас «Благодей».
14: 20 лет с вами.
15: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
16: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новое

0: Радио.ру.
1: На новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
4: Крики?
5: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля.
6: 18+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бабас!
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

Собраны заново тут по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мой страх.

0: данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
6: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: В Красноярске 2. Новое радио.
1: В воскресенье есть два вида людей. Одни смотрят на часы и говорят: уже столько времени, а другие: о, еще столько времени. Надеюсь, ты никуда не спешишь. Обещаем любому твоему занятию приятное времяпрепровождение. Музыкальное, я имею в виду. Данил Михайлов на месте. Мое почтение.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Работаю.
1: Реклама. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм, 149 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: С вами.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРН 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
3: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое радио.

0: А студию на новом радио, кто бы не узнал, вообще очень прикольный факт, что ребята так органично смотрятся на сцене. Ребята, окей, леди и джентльмены шикарно смотрятся на сцене, и никогда не подумаешь, что группа А-студио ровесница вокалистки Кэти Топурии. Представляешь, 80-х годов, made in.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Дима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Дима Урик. Лина Чигали. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж. Движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
7: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
8: Та-дам!
6: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: look at my crystal nails. Ha! My, my, my, my.
1: Это еще мелодия из пещеры Горного Короля. Вообще, раньше хрустальными были туфельки, да, а теперь вот ноготочки. Инна на новом радио, в клипе у нее волшебный маникюр буквально. И искусственный интеллект молвит, что пару лет назад в Москве такой же можно было сделать за $500. Я что-то засомневался, потому что в долларах давно в Москве никто не рассчитывается. И вот, пишу, ты ошибаешься. И что же мне отвечает искусственный интеллект? Он неуслужливо отвечает, да, ты абсолютно прав, цена на данный маникюр неизвестна. Ну и как его перепроверить, спрашивается. Шайтан-машина. Тем временем, безо всякого искусственного интеллекта, московская школьница Екатерина Малкова впервые в истории единого государственного экзамена сдала его на 500 баллов. 500 баллов. Я говорю, это словосочетание у меня аж прям мурашки. Офигеть, ведь предметы какие выбрала. Там у нее и химия, и физика, и информатика, математика, понятное дело, профильный русский язык. В общем, прям я надеюсь, это будущий министр. Чего бы то ни было. Новое радио, Данила Михайлов, за старшего.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: новом радио. Fresh Talk.
1: Одна из причин, почему у Сергея Мудрика еще нет личного самолета, это та, что он покупает примерно 350 билетов на фестивали и на, собственно, перемещение к ним в год. Сергей Мудрик, главный редактор сервиса ВК Музыка. Мое почтение, дорогой.
2: Данил Михайлов в эфире нового радио. Я не знаю, ты меня обескуражил просто такие эти вещи. Нет, к сожалению, не смогу я купить самолет, даже если сяду на воду Нет, гречка дорого.
1: Дорого.
2: Что подешевле есть, чтобы как бы не умереть и при этом питаться чем-то?
1: Есть 400 рецептов изо льда.
2: Ну хорошо, если воду со льдом даже буду пить, все равно на самолет не накоплю. Но ничего, мы не унываем, потому что у нас есть новые песни на новом радио, вот, которые во фрештоке еженедельно.
1: Культурное звучат. Питание.
2: Да, культурное питание, которое иногда важнее даже непосредственного физического питания.
1: Ну давай, чем почивать будешь?
2: Ну чем почивать буду, да. На самом деле, сегодня мы наберем артиста, у которого я очень люблю, который даже немножко звучал на новом радио в постоянной ротации, или даже не немножко, но тут за стенкой почаще звучит. Тем не менее, мы наберем Салуки сегодня, потому что у него сегодня выходит долгожданный еще один сингл с его альбома, который еще,
1: да,
2: все еще не выйдет, и все еще не выйдет, а мы его ждем, Но для начала предлагаю послушать, знаешь что, а новую песню группы Ума Турман предлагаю послушать. Вот такой поворот, как тебе?
1: Очень даже нравится.
2: И причем называется «Не стой, танцуй». Сразу, так сказать, зададим тон сегодняшнему выпуску.

0: стой, да стой.
1: Вот ты знаешь, сейчас будет странная аналогия, но я думаю, ты поймешь, что я имею в виду. Вот есть Николай Басков, мы знаем у него одну песню. Ты, может быть, знаешь три у него песни. Так вот, но при этом, где бы он ни появился, он излучает очень такую вот прям суперскую энергетику. Касаемо Умы Турман, этот крейсер идет сквозь десятилетия, и с каким бы треком они ни появились на сцене, он всегда звучит по-умотурмановски, классно, бодро, и вот хочется как-то прям жить.
2: Даже не знаю, что добавить к этому, но песня все равно, мне кажется, такая достаточно яркая для того, что они делают в последнее время. Хорошая, ну не то чтобы она прям хорошая, в отличие от, она тоже хорошая, но прям по-особенному хорошая.
1: Не, ну вот не налей мне, конечно, лирическая такая, но вот прям вечерняя.
2: Надо же вот как
1: бы... бодренькая.
2: Бодренькая, ну налей мне, но бодренько. Не стой, танцуй, как бы сочетается обычно с налей мне. Вот, слушай, ну хотел еще один подсветить трек, прежде чем мы послушаем Сеню и позвоним ему. Вышел трибьют-альбом под названием «Хит». Сериал есть и был такой «Хит», а сейчас вот, я так понимаю, выходит новый сезон, и к нему вышел сборник сегодня. Там много чего интересного происходит. Например, Антоха МС поет песню «Хай-фай, мы любили». То есть Чайкина «Белую стрекозу любви», «Шура», «Никаких больше вечеринок». И среди всего этого еще притаился «Тенэйдж», который Богдан Титомир взял и исполнил. Делая, как я, собственно, песню.
1: А я думал, может, он еще и «Секс-машину» мог взять.
2: Но, видимо, это в следующем сезоне. Okay. Да, пока что «Делай, как я», давай чуть послушаем ее.

0: Серж, я считаю, что Богдан благословил бы эту версию. Мне очень понравилось,
1: да,
0: тоже.
1: Да, она еще аранжировочно отсылает классики,
0: да,
1: хип-хопа.
0: Да, да, да, да.
1: Те самые, напоминаю, первые хиты жанра. Вот, так что...
0: Да, ты слушай, ты голос даже, обрати внимание, он даже подачу не стал делать какой-то, вот там, знаешь, специфическое свое исполнение. Все вот прям, как будто бы, вот, я не знаю, загримируй его под Титомира, и будет Титомир.
1: В принципе, несложно, да, с чем того, как выглядел молодой, да, Титомир и как выглядит Тинейдж. Мне кажется, даже внешне что-то есть схожее.
0: Симпотные люди, да.
1: Да, да, да, вот. Ну, слушай, от песен знакомых в новые аранжировки...
0: Я эту песню возьму в свои вечерние эфиры.
1: А, ну вот, видишь, ну, да, видишь, как хорошо. Ну, послушай вот остальные со сборника версии, может, ты их все возьмешь в вечерние эфиры вообще. А еще сегодня можно послушать следующие песни. У Ульмана Италии вышел трек, у Тони и Валерии, который Фарго спродюсировал, между прочим. Город 312, Мальбек и Сюзан, очередной сингл с чего-то, что там дальше должно выйти, по идее. DJ Smash, Доуз, Гаврилина, Ани Лорак, Алсми, Гаяза Бразерс, Крафт и Текила, Аня Покров, Лилая, Миролюбова, Джанага, Горилла Глю и Лил Наку, это для тех, кто любит хип-хопчик, и для них же ST, Куок, Джара и Ханза, короче, много сегодня чего выше, но мы послушаем, как уже обещали не раз за сегодня, новую песню Салуки под названием How I'm Coming. Наконец-то содержание песни позволяет ее поставить в эфир спокойно. Потому что не всегда у сегодня это получается. Но вот...
0: Он как будто и не рвется, у него своя волна.
1: Но это... Мы зато его и уважаем, и любим.
0: Да.
1: Короче, Homecoming.

0: Слушай, ну это очень летняя песня, ну очень классная, бодренькая. Очень прям вот бодренькая, да.
1: Бодренькая. Что же, мало того, что сегодня вышла новая песня у Сени, немаловажен тот факт, что он выступит на ВК-фесте в Нижнем Новгороде 11 июля и на ВК-фесте в Москве на белой сцене 19 июля. И вот в связи с этими двумя очень важными и прекрасными поводами, прямо сейчас Сеня у нас на связи. Сеня, привет.
2: Привет.
1: Слушай, ну, песня хитяра, по-моему, абсолютная. Расскажи, как она родилась. Ну, я даже не знаю, что еще сказать. Мне кажется, это летний бенгер, прям точно.
2: Дай бог. Да, я что-то писал альбом в «Новой эйфории», который вот скоро должен выйти. И что-то у меня не получалось какую-то электронную часть сделать. И что-то я совсем отчаялся. И взял гитару, что-то какие-то подобрал аккорды. И как-то вот случайно получилась эта песня. Наверное, как все хорошее, получается, случайно вот она и таким же образом получилась.
1: Слушай, ну альбом уже все ждут, все заряжены. Это уже как есть какая-то дата или он выйдет внезапно, как бы так, что всех порадовать?
2: Порадует. Всех порадует.
0: Арсений, вот такой вот вопрос. Весной ты стал папой. Это, ну, потрясающее событие в жизни вообще любого человека. Вот скажи, это как-то отражается на том, в каком направлении ты двигаешь свое творчество? Или же, как вот все прекрасно всегда и шло замечательно, и стало просто лучше?
2: Да, да, я этот альбом посвящаю дочке.
1: Вот. Просто у Данила тоже недавно стал отцом, поэтому он для него очень актуален.
2: Поздравляю.
0: Спасибо, я тебя тоже от души.
1: Слушай, ну, ВК-фест впереди. Событие, да, как всегда, одно из главных событий лета. А если взять ВК-музыку, то, конечно, вообще главное событие. Ты выступаешь два раза. Впервые фестиваль в Нижнем Новгороде, 11 июля, Москва, белая сцена, 19 июля. Расскажи, чего ты ждешь от этих выступлений и вообще, какие у тебя от ВК-феста всегда впечатления? Ты уже не раз выступал, какие впечатления у тебя от этого фестиваля?
2: Да, я думаю, что будет очень круто, я тоже очень жду, вот, отдадим все, что можем отдать, не знаю, что даже еще могу сказать, а мы всегда ВК-фесты классные, и я думаю, что в этом году будет абсолютно так же.
1: Что же, встречаемся у сцены тогда, получается,
0: встречаемся.
1: Да?
0: Соблюдая традиции,
1: соблюдаем,
0: конечно.
1: Традиции. Да, Сеня, спасибо большое, очень ждем эйфорию. И...
2: Рад был слышать.
1: Да, взаимно, взаимно.
2: Пока, спасибо.
3: Fresh Talk.
0: Ну, я думаю, Серж, после вот этого заряда я не ожидаю от тебя каких-то более лирических сегодня композиций.
1: Нет, мы продолжим сегодня градус этот поддерживать. И сейчас два перспективных, очень классных артиста вместе прозвучат. Одного зовут Ветра, а другую зовут Половинка. На самом деле и тот, и другая уже звучали у нас в шоу. Да. Но если вещь хорошая, никогда не поздно повторить. Тем более вот они объединили свои силы, и родился трек под названием «Сохранить тебя».
4: Все, что

0: Да ты прям отличный сегодня плейлист подбил. Я тебе вот так вот скажу. Я имею в виду, который можно прям крутить, ну, вот те 20 минут от дома до работы. Ну, примерно это вот количество времени в дороге. Очень классно все.
1: Ну, что же, отличный повод послушать повтор, если вы нас слушаете в пятницу. А если вы уже слушаете повтор, записали песни себе на бумажечку, которую только что услышали.
0: Записали аудиокассету, которую тоже записали сейчас на магнитолу себе.
1: Да. И открыли в ВК-музыке и переслушали эти прекрасные песни. И напоследок десертик, который не часто у нас встречается во фрештоке, а именно песня от большого западного артиста. Бывает и такое, что к нам доходит, да, уже немножко отвыкли, а случается иногда, случается. И тоже танцевалочка, и это Дженнифер Лопес вместе с диджеем, которого зовут Алок.
0: Так, ну знаем, конечно, да.
1: Everything's Fine, новиночка сегодняшняя абсолютная.
0: То есть она залетела в чарты ВК?
1: Нет, она прям сегодня вышла, и она у нас доступна. Да, вот, собственно, слушайте, и сейчас в эфире, если понравилось, ВК-музыке, и через недельку обязательно тоже услышимся.

0: Fresh Talk на новом радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
1: Уж два десятка лет для вас.
2: За тот же вкус, все тот же класс.
1: Вас благодей, старый друг.
2: Лучше новых двух.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
6: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613% не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новое радио. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло. И забери бухло, оно не помогло.

0: хотя.
1: Новое радио.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лена Катина.
3: Да, всем привет.
0: Группа «Тату» оказывается самая прослушиваемая.
3: Мне поют, нас не догонят. Дети.
0: Да, серьезно?
3: Абсолютно.
0: Что сейчас происходит в твоей жизни, в творческой, непонятно, неизвестно.
3: Мне почти 40 лет, я стала мамой, и это накладывает определенный отпечаток на тот же график.
0: Почему ты за все это время ни разу не предложила, допустим, Юле записать, ну, просто трек?
3: О, Юле Волковой, в смысле?
0: Да.
3: Лена и Юля – это тату.
0: Ради чего ты сейчас живешь?
3: Блин. Так, стоп. Сейчас скажу.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Без комиссий.
3: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом! Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Бабас!
10: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Новое радио.

0: слышал? Вот такие вот тоже, да? Вибрато, так называемые. Я считаю, что у одного из отечественных исполнителей похоже есть бление в вокализе. Вот, но, разумеется, это из другой планеты мелодия. In Your Eyes, Робин Шульц и Алида на новом радио. И я понимаю, почему норвежские исполнители не представляются полным именем. Полное имя Алиды, Алида, Алида Гарперстадпек. Вот такая вот у нее фамилия. В общем, три раза мне представился и, считай, настроил безупречную дикцию. Данил Михайлов на месте. Вот здесь вот легко произносится. Макс Астахов пока еще не на месте, но тоже скоро будет здесь, в эфире нового радио, устроит выходное шоу.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Симафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.
4: Квас уж два десятка лет.
5: Вкуснее благодея нет.
4: Квас благодей. Все так же хорош.
6: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
17: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Точность, вежливость королей. Макс Астахов отдышивается. Вот прям отдышка у него лютейшая. Он прям пешком поднимался на 12 этаж. Сейчас разбегу.
1: Ну, тоже не выдумывай.
0: И говорит, а ты что это? Еще 30 секунд до отбивки часовой. Что так рано? Я думаю, ну, надо было просто поставить там нарезочку какую-нибудь из песен. Иногда, чтобы люди в очередной раз послушали там Филат ФКР, вот это вот все подряд. А потом только Макс... появился здесь и сказал, можешь уже говорить, нет,
1: да, да, да. Макс Астахов, Данила Михайлов, выходного шоу, спасибо большое, вот эти 30 секунд ты мне, конечно же, подарил, чтобы я немножечко пришел в себя, но не удалось, если честно. Короче, рассказываю, мне не понять, что бы я ни делал, но невозможно приезжать вовремя, хотя я сегодня не опоздал, типа, все в порядке, все нормально. Я вызвал такси за час, я в него сел за час. 20 минут назад я обнаружил, что мы в Химках, я такой, брат, ну, а мне вообще в Химке и на нашу работу не по пути. Он говорит, я пропустил поворот. Я говорю, делай, что хочешь.
0: Но чтобы... баркас мой со дна достань.
1: Да-да-да, чтобы до 12 я просто был уже. В итоге мы едем, остается 3 минуты.
0: И он еще решил на заправочку заехать и еще полчаса потратить.
1: А заправочка меня как раз таки обломала, потому что мы уже были на повороте за нашим бизнес-центром. И тут огромная пробка на весь поворот. Так водители просто не пускают, потому что они стоят в очереди за бензином. Что я сделал? Я говорю, открывай. И все, у меня было 5 минут, 4 из которых
0: и
1: я бежал.
0: Достал из рюкзака свой электросамокат. И джин-джин-джин.
1: Не получилось? Не, самокат, к сожалению, не было. Тогда бы эта история была бы эпичней. Потом бы я написал роман по нее, и уже там через год мировой бестселлер стал всемирно популярен, но, к сожалению, самоката в рюкзаке не было, поэтому все остается как есть.

0: В чем красавчик Мот? Он написал песню про август, и теперь в сезон, когда все артисты буквально такие сидят на попе ровно, потому что август считается мертвым, он собирает стадионы. И, в принципе, на корпоративах востребован как никто другой. Он такой красавчик, вообще молодец. Маркетинг на максималках.
1: Лайфхак, получается, лайфхак от Мота.
0: Да.
1: А, у меня тоже, как бы, да, как у меня, у многих связано с этой песней прекрасные вот воспоминания или грядущие планы, как вот и у большинства ведущих шоу нового радио. Мы все в августе двигаем в свой прекрасный отпуск. Я уже купил билеты, я отправляюсь на Бали, это будет моя первая поездка, и жду, не дождусь вот просто этого путешествия. Я купил билет себе, девушке. Мне просто как-то замотивировал Дима Лапиков, который периодически, постоянно ведущий выходного шоу, который сваливает периодически в разные свои приключения. Он как-то девочке подарил на 8 марта Дайсон. Я такой, в чем была мотивация?
0: Фен или пылесос?
1: Фен. Я говорю, в чем была мотивация? Типа, она безумно хотела. Он говорит, нет, я просто бы хотел быть мужчиной, который может подарить Дайсон. Я такой, я хочу быть мужчиной, который может свозить в отпуск. Че, собственно,
0: Подожди, себя свозить или ты кого-то везешь?
1: Кого-то.
0: Ничего, ребятушки, дамы, вы слышите? Это аплодисменты тебе, Максончик.
1: Спасибо, очень приятно. Ну, отсюда у нас тем вырисовывается. Да, лето, первый месяц мы уже, можно сказать, пропустили. Кто-то не успел его зацепить. Как
0: да,
1: бы...
0: ты купался хоть раз?
1: Честно, нет.
0: Ну, о чем речь?
1: Тогда, да. Тема такая, на чем нельзя экономить в отпуске? Ну, вот совсем никак. Можно сэкономить на чем угодно, а вот на этом категорически нет. Залетайте в наши социальные сети. Сейчас мы ее продублируем там и пишите все ваши возможные варианты, которые вы предполагаете или основанные на вашем жизненном

0: Сонечка, ты знаешь, что такое бакарат? А, о котором поет вот.
1: Нет, кстати, нет. Я знаю только название высокоградусного напитка.
0: Опа, это четвертый вариант.
1: Ага. Первые три я пропустил. Ну-ка, расскажи.
0: Я знаю, это огранка стекла есть специфическая такая.
1: Ага.
0: Потом парфюм. Мне кажется, в данном случае вот звонки о нем как раз.
1: Есть и такая история.
0: Ну и уж у бабушки спроси. Она знает, что такая музыкальная группа еще была. Mm-hmm. Ну, практически созвучная.
1: Да. Ладно, я запишу обязательно, бабулю узнаю.
0: Спроси.
1: Ну, мне кажется, там мои бабушки совершенно другие герои.
0: Думаешь?
1: Уверен.
0: То есть она чуть-чуть постарше меня все-таки?
1: Намного. Да, мы сегодня про отпуск будем разгонять, да, вот на чем катастрофически нельзя экономить в отпуске? Вот твои личные варианты из отпуска.
0: 100 раз я с этим сталкивался, у меня же перелетов-то немерено, ага. И поездок столько же. Так вот, надо в отпуск всегда брать в 2 раза больше денег, в 2 раза меньше вещей.
1: База.
0: Я как-то полетел на Шри-Ланку, а там же пересадки, сложно было, но это давно было, больше 10 лет назад, плюс еще внутри страны пересадки, и как только я уже добрался до финальной точки, на автобусе уже финальная точка была. Это было от аэропорта в там 1500 километров. Но самый фокус в том, что багаж забыли еще в московском аэропорту. А я уже нахожусь там на другом континенте, да. И я понял, что делать-то? А деньги с собой, слава mm-hmm. богу. Долларов, наверное, на 15 я набрал себе одежды и спутницы своей. Которой нам хватило на весь отпуск. Уже к концу отпуска нам подвезли чемодан гостишки. Но это же было вообще нафиг не надо.
1: Ну, у меня из такого, это по-любому аптечка и СПФ, потому что не знаю, с чем это связано, я в течение года практически не болею, но как только я улетаю в отпуск, меняю климат.
0: Ну, ты понимаешь, диарея — это не болезнь.
1: Я собираю просто коллекцию, кто-то коллекционирует кроссовки, часы, что-то еще, я болезни. В каждой новой стране у меня какая-то новая чакра открывается, я такой, ну, видимо, мне надо погружение, мне вот местным чем-то переболеть, это хорошая
0: Подожди,
1: история.
0: Подожди, тогда просто делай страховку.
1: Ну, я последнее время уже да. стал этим заниматься. Ну, вот у меня как-то кореша... А, СПФ, конечно же. Мы в Сочи как-то с корешами отдыхали, они мне сказали, что хотим загореть, как шоколадки, ничем не мазались, все. Ближайшую неделю их просто не было. Вот знаешь, я людей не мог открывать и оторвать, потому что вместе с кожей они прилипали туда.
0: А ты в курсе, что нельзя сметаной мазаться? В таких случаях, как бабушка твоя советовала, и мне тоже.
1: Я смотрю, ты
0: в определенных условиях.
1: Он очень знаком с моей бабушкой.
2: Слушатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы 70 грамм. 19 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макса Стагов, Данил Михайлов. Мы все здесь сегодня Все.
2: Знаешь, вроде бы одну букву пропустил, а такое разное значение сразу, да?
1: Да. Хотел сказать, обсуждаем отпуск, а получилось, опускаем отпуск. Никого опускать не надо, надо только обсуждать, да, без чего нельзя отправляться в отпуск, точнее, на чем 100% нельзя экономить. И вот, видимо, знающие люди написали на чемодане. Не на вещах, а на самом чемодане, потому что как часто случается вот эта история, когда...
2: Когда чемодан не влезает, когда ты его вот в эту специальную штуковину погружаешь.
1: Как минимум,
2: посадке.
1: Да.
2: Ну, тогда, минимум, да. Есть специальные чемоданы, которые вот в карман умещаются, вот они для такого... собственно, и создано, мне кажется.
1: Да, как бренды сейчас очень многие хайпят на том, что вот в победу точно возьмут ваш чемодан, потому mm-hmm. что он идеально соответствует размерам вот этой вот площадки, куда ее надо засовывать. Ну и как много различных вариаций, когда ты приезжаешь, как минимум могут забыть его, потерять, а еще он чемодан сам может разбитый приехать. Вот у меня такого не было, но вот я летал там на Всемирный фестиваль молодежи, и вот с нами летало большое количество людей, и вот у одного ведущего он просто пополам.
2: Наверное, не надо было чемодан на Wildberries за 450 рублей заказывать.
1: Мне кажется, таких там нет уже за 450 рублей. У меня с Wildberries.
2: И?
1: Ну, симпатично такое, как бы с ним все в порядке.
2: Прекрасно. Короче, мне пофиг на чемодан. Я никогда бы его не брал с собой, если бы со мной не путешествовала девушка, женщина, там, жена и так далее. Потому что соло, берешь рюкзак, он спокойненько вылезает прям в кабину.
1: Это факты.
2: Да, прилетаешь, никого не ждешь, ничего не ждешь, никаких поисков. И все, я пошагал налегке, и все прекрасно и замечательно. Главное, чтобы карта была вот платежными терминалами и все такое. Вот, ну и наличка ляжку, чтобы жгла.
1: Не знаю, я каждый раз, когда беру с собой рюкзак, мне кажется, он у меня становится сразу больше, чем чемодан. Потому что, знаешь, я как горбатая гора просто начинаю идти.
2: Как горбатая гора, ты давай не заговаривайся тут. Опасно.
1: А там так было?
2: А там, да, запрещенная в России организация.
1: Там не так было.
2: Там так было.
1: Там название фильма другое.

0: Кирилл Калинин, ведущий утреннего шоу на новом радио, давеча московский выпускной вел.
1: Я видел, да.
0: Видел, да? В костюмчике такой, солидный.
1: Хорош.
0: Хорош, да. Мне тоже как доводилось выпускной проводить городской в Калуге. Топ, конечно, интересная история. Вот, и одна из выпускниц в России, да, москвичка, Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на 500 баллов.
1: О, я видел. По-моему, баллов. На 400, нет? 4 500, предмета.
0: 400, это было 4 предмета, а потом 5 сдала, да-да-да, и стало 500.
1: Это как в мой год.
0: Первый случай вообще на планете.
1: Все ребята из Дагестана так сдавали.
0: Ну, там просто тогда очень талантливая была демография. Да, очень талантливый прям сорт родился, прям год выдался.
1: Да.
0: Вот потом как-то все уравнялись более-менее.
1: Да, не повезло тогда мне, не фартануло.
0: То, что ты не дагестанец.
1: Да, я из другого культурного города. Вот, Серябкина так что пела, а помнишь, как в школе? Да я тоже помню, сейчас про отпуск говорим. Вот когда ты только вернулся, начинается учебный год, а у тебя обязательно есть один такой кореш, который на начало сентября все еще где-то с родителями отдыхает. Вот всегда, во любом классе такой
0: это
1: чувак
0: я.
1: Был.
0: Да, немножечко опаздывал.
1: Ну, немножечко это на сколько?
0: Ну, на недельку обычно.
1: Приятное опоздание.
0: Очень хорошо, да.
1: У со всех уже, знаешь, загар вот этот вот слез, а ты только новенький, хорошенький. Да, на чем нельзя экономить в отпуске? Сегодня обсуждаем эту тему. Я увидел комментарии, вот, например, пишут там следующее. На памяти телефона, иначе придется ехать в отпуск снова.
0: Ну, и неплохая альтернатива, я считаю.
1: Не, хорошая история.
0: Вообще замечательно, да. Просто... А когда-то же с пленками люди ездили в отпуск.
1: Mm-hmm.
0: Пленочку заряжаешь, там видеокамеры снимаешь, как там шлепки идут по дороге, потом снимаешь, как в номере у тебя там, не знаю, из All-Inclusive какие-то стаканчики стоят, там пирожные дурацкие. И, в принципе, вот с этим багажом памяти возвращаешься в страну, в родной дом, пересматриваешь один раз, и эти кассетки укладываются куда-то на полку, и все. Больше ни разу в жизни не погружается ни в какой видеомагнитофон.
1: Вот это у тебя флешбеки просто
0: да.
1: Сейчас прошли. А я не знаю, это же сейчас снова вернулось.
0: То же самое, как, знаешь, люди вот на телефон снимают весь концерт, стоят перед носом. И что, они потом смотрят его, что ли, потом? Вот все два часа сидит, вот он смотрит, память телефона, понимаешь ли.
1: А пленочки
0: память
1: сейчас...
0: душевную это все надо погружать.
1: Ну, Егор Крид, собственно, за это и ругал всех остальных. Он говорит, зачем вы снимаете, надо вот, чтобы это в голове у вас, в душе отложилось. А пленочки-то сейчас вернулись снова в моду. Это же сейчас стало вау, как
0: я
1: круто.
0: Я тебе даже больше скажу, есть в продаже пленочки для кассет, которые втыкаются в автоответчики.
1: Вау. Вау, ничего себе.
0: Ты знал вообще такие телефоны? Я... Видел? Нет,
1: нет, такого я не застал, но я вот недавно ходил с пленочным фотиком, и мне понравилось. Правда, когда я распечатал уже непосредственно и проявлял все эти фотографии, ну, обидно, конечно, что ты не всегда видишь, что фотографируешь, потому что где-то кто-то без головы, кто-то без одной ноги.
0: Ну, ты говоришь, это творческая находка на самом деле. Это был замысел меня как художника.
1: Под таким углом я еще не смотрел.
0: Да-да-да, они так всегда делают.
1: Все.
0: Умники, 100% вообще.
1: Короче, еще пару пленок в моей жизни, пару отрубленных голов, ну, для кадра я имею в виду, и все, и тогда можно приходить ко мне на выставку. Я так вижу, я художник.
0: Ну да, Венера Милосская, все дела.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
5: Это же Иосиф.
4: Милана Хаметова.
5: Давид Манукян.
4: Мари Краймбрери.
5: Амелия.
4: Эльдар Джарахов.
5: Вики Шоу.
4: Александр Ясюкевич.
5: Папа, купи песика.
4: В кино со 2 июля 6+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН
10: 111-774-664-62-69.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
14: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
15: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.
16: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Новое радио.

0: максимально, это потому что ты Максим?
1: Ну, видимо, да.
0: Понятно.
1: Ну и потому что выходные, как бы тут два из двух.
0: Максимально выходное шоу. Ты глянь, какая
1: яблочко
0: каламбуршная.
1: Да, сегодня общаемся про отпуск. Здесь Макс Астахов, здесь Данил Михайлов. И знаешь, пока я не добрался до августа месяц, когда у меня непосредственно будет отпуск и большие мои приключения, я как будто бы замещаю это все новым для себя жанром. Я начал смотреть реалити. Всякие выживалити. А сейчас вот...
0: Подожди, ты начал, ну, из истоков, там, «Последний герой» включил.
1: Нет, это я помню давным-давно. Я вот то, что актуальное происходит сейчас.
0: А сейчас этим... тоже с ним. А, точно же, да.
1: Короче, штучка называется «Ставка на любовь».
0: Ага.
1: И там парочки соревнуются друг с другом. Ну и, конечно, в конце каждой серии выгоняют с проекта условно какую-то парочку. Безумно интересно, как раскрываются люди, потому что, оказывается, есть супер безумные люди. Вот, типа, я общался, я брал у них интервью, но когда они...
0: А там все селебрити, да, исключительно?
1: Плюс-минус, ну да, ага. Да. В основном, да, блогеры, актеры, там вот Аня Хилькевич есть. Сейчас самое...
0: Я обратил внимание, что один и тот же пул.
1: Да, в целом,
0: вот
1: да.
0: Людей из одного шоу в другое. Чук-чук-чук-чук-чук бегают
1: так
0: туда-сюда.
1: Самое,
0: я же не понимаешь,
1: самое
0: вообще,
1: что смешное,
0: случилось.
1: Что это как будто бы продал, хоть самые разные, не то чтобы части, а просто проекты, они когда приходят, они такие: «О, мы с тобой были там, там и там», и они сразу начинают объединяться и гасить всех остальных. И это, знаешь, вот когда у людей уже есть какой-то опыт взаимодействия на ТВ в
0: дружить
1: формате
0: реалити. Дружить против кого-то, мне кажется, это вообще в шоу-бизнесе популярная история.
1: Супер. Вот. А еще, оказывается, есть такие полузвездные парочки, условно. Вот,
0: а, ну, она суперзвезда, а он, как часто представляют, он бизнесмен, он да. Ресторатор,
1: да.
0: Он банкир, он частный инвестор, он биткоин-мейкер и так далее. Ну, а по факту просто где-то он ей понравился. И не, ты же не можешь, вот почему-то принято так, что ты не можешь встречаться с обычным парнем, который работает, я не знаю, вот как Адель, да, женилась на Данди, точнее, вышла замуж за Данди по прозвищу Крокодил, там мужик у него просто какая-то там история, по сравнению с ней он просто нищий абсолютно. Ее это не обламывает абсолютно, она его любит, да, и все остальное. А почему-то наши звезды вот представляют своих ухажеров как какой-то вот прям... неистово богатый персонаж.
1: Магнат.
0: Магнат, там, да, никто о нем ничего не слышал, но он именно такой, потому что встречаться с, я не знаю...
1: простым смертным.
0: С простым смертным, это нет, такого быть не может.
1: Хотя как будто бы у мужиков такого нету. Вот он, например,
0: да.
1: Блогер, артист, миллиардер,
0: да, меценат, плейбой, да.
1: Филантроп, а она просто вот девчонка.
0: Симпатичная.
1: И все.
0: И прекрасно все сходится.
1: Вот, и как раз таки на этом проекте есть актер и девчонка, которая работает просто в телевидении.
0: Ну да.
1: И они смотрелись. Что ты хотел сказать?
0: Хотел сказать про Криштиану Роналду.
1: А что там?
0: У него же что не выбор, то либо девушка, ну вот, там не знаю, он же за супермоделями даже не гонялся. Вот его жена, она была помощником продавца в Гуччи, в бутике. Mm-hmm. Зашел себе, видимо, очередную пару сережек купил. Так приглянулся, а что, давай там фигу побьем. Подым-сюдым, понеслось.
1: Ну видишь,
0: детей
1: как бывает.
0: Детей нарожал.
1: Да.
0: Mm-hmm. А сейчас вот уже супермодель. Филантроп, меценат, все остальное.

0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из-за кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
4: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
5: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
9: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Пока новое шоу, здесь Макс Астахов, здесь Данил Михайлов, и мы продолжаем наше невероятное путешествие. Сегодня обсуждаем отпуск. Без чего? Точнее, не так звучала наша тема сегодняшняя. На чем нельзя экономить в отпуске?
1: А почему-то я не видел еще ни одного сообщения о бизнес-классе.
0: А такого не было, кстати.
1: Не было?
0: А ты летаешь только бизнес-классом?
1: Ну, мне пару раз случайно довелось. Ага. Случайно. Даже, ну, может, чуть больше, чем пару раз, но случайно, опять же.
0: Ну, это история, когда тебя просто авиакомпания пересадила.
1: Ну, типа того, да. И я понял, что, блин, была бы возможность, да только так. Особенно на длинные расстояния. Чтобы выходить из самолета не скрюченным и потерять первый день, а как белый человек.
0: Мы недавно на другой работе летали по разным городам. Ага. И вот оператор летел с нашими организаторами. Так вот, как-то так случилось, что его авиакомпания посадила в бизнес-класс, а они пошли на свои места.
2: Как организаторам не понравилась эта история.
0: Зато оператор потом светился в расслабчатии.
1: Вот, прикольное совпадение. У меня один дружище давным-давным-давным-давно лайфхак такой придумал, говорит, два раза сработало.
0: Что?
1: Он просто подходил в Таиланде, например, или где-нибудь вот в Индонезии к стойке бизнес.
0: Угу.
1: То есть не стоял в общей очереди, там обычно у бизнеса мало
0: отдельно,
1: людей. Да. И он подходил, говорил, здравствуйте, вот будьте добры, ему... Так с улыбочкой говорили, у вас не бизнес, он, ну я же бизнесмен.
0: И,
1: говорит, один раз ему дали, вот из Таиланда он летел, ну и, соответственно, обратный тоже ему же сделали в той же компании, и он говорит, это было что-то феноменальное.
0: Вау, у меня, кстати, никогда не было опыта бизнеса.
1: Ну и фиг с ним.
0: Надо что? Как бы попробовать.
1: Просто когда ты смотришь на цену, сколько он стоит там в 6 раз дороже, да, и ты понимаешь такой, да нет, да нафиг еще, я постою, я полежу у туалета, да хоть что вообще, я не знаю, я посижу вот на откидной какой-нибудь кушеточке там за стюардессами, лишь бы долететь. Помнишь такого чувака, как Фрэнк Эббингейл?
0: Нет.
1: Он подделывал чеки, его Леонардо Ди Каприо играл «Поймай меня, если сможешь». Mm-hmm. Его, чтобы летать по миру, он себе сделал лицензию пилота.
0: Нормально.
1: И сидел в кабине самолета.
0: Круто.
1: Да, типа вот там.
0: Ты, как заядлый путешественник, можно ли экономить непосредственно на своем отпуске, ну, в целом, на отпуске, не вот ехать куда-то дорого-богато, как мы привыкли, Турция, all-inclusive, а вот бюджетно кататься по всему миру, это круто?

0: О, да?
1: О себе ты как-то думаешь чуть-чуть...
2: Нет, если бы я ехал один, я понимаю, что у меня были бы совершенно другие условия.
1: И потребности тоже.
2: Факты.
1: Вот и все.
2: А на чем нельзя экономить? Ваше мнение. Пишите в наши социальные сети. Услышимся совсем скоро.
1: Ну вот представь, прилетаешь ты в Крым, неужели ты будешь там на этих вкуснейших чебуреках экономить? Или ты не откажешь детям в кукурузе на пляже? Ну нет, конечно.

0: Да, кстати, Дима Билан допел, Макс Астахов должен был бы что-то сказать, но я его отвлек. Извини, Максон, выходное шоу, Максим Астахов, мое почтение.
1: Ой, ничего себе, как быстро в курс дела Данил Михайлов меня ввел. Отпуск мы сегодня обсуждаем, но какой отпуск-то без музла, особенно прикольного, который выходит каждую неделю. Классическая наша история, каждую пятницу, ты знаешь, выходит большое количество различных треков, но а я тот самый человек, ну я не я один, просто в своем шоу я такой, кто находит пару тычков, показывает припевы вам, потом мы встречаемся в наших социальных...
0: Ладно, пару, не прибедняйся.
1: Ну, три трека в день. Потом мы встречаемся в социальных сетях, вы голосуете, какой вам нравится больше всего, и в конце часа мы слушаем его полностью. Давай начнем с такого лиричного, темного, мрачного рыцаря современности. Зовут его Доус. Да, в последнее время он стал делать очень прикольные визуалы, которые связаны с какими-то бытовыми штуками. Там условно сидит он в рестике, девочка снимает кружок. Сейчас этот пацан получит от своей мадам по щам. Она там на него кричит, ругается, а потом профессиональная камера выезжает, и все так красиво, знаешь, превращается в сниппет. Вышел у него новый трек, трек называется «Больше, чем вчера». Давайте заценим.
0: Я только слово «щи» понял всего, что ты сказал, ну погнали.

0: второй ведущий, который сидит в кресле, автоматически становится музыкальным критиком, потому что ты, как я понимаю, не слышал этот тречок до
1: сели. Не слышал, но Айдос мне очень нравится.
0: Чем он тебя цепляет?
1: Он меня цепляет, что это вот эта казахстанская школа, которая вышла из... Ну, он не из Павлодара, да, окей, но он тоже не какой-то там супер-мега-столичный парень. И когда вот мы общались... Я говорю, слушай, я тоже в Казахстане все детство провел, но вот как ты можешь такую лирическую музыку, да, вот вдохновляться тем, что вокруг тебя происходит? А там, ну, довольно такие быдловатые ребята, как-то четочка живут, крузаки покупают, все такое. Он говорит, да-да-да, было сложно, но я как-то вот был только под это и заточен.
0: Ничего себе.
1: И поэтому люди, которые пробивают асфальт, нежностью, мне очень близки.
0: Ну, красавчик. Как у нас Михаил Круг из Магадана, вот один в один такая же история.
1: Да, да, да.
0: Поехали дальше, да, от лирики к такой
1: танцевальной. Да, сейчас жители Твери-то как напрягутся.
0: Почему?
1: Ну, потому что у него там как бы резиденция, имение, памятники и все остальное.
0: Окей, ладно.
1: На Исаеву, да?
0: На Исаеву. Поехали, да. Истер Кнайтс, вторая девчонка, которая вместе с ней поет.
1: Идеальное произношение.
0: Как смог? Это магаданский английский, прости, брат. Что, афробит они покорили и танцевальную песенку под названием «Gold Dance» сделали.

0: Миша, ваша веская.
1: Ты знаешь, я, если бы выбирать из двух композиций, при всей моей любви к Доусу, я выбрал бы Исаеву, потому что...
2: Да ладно?
1: Да, меньше вероятности, что она прозвучит в эфире, в будущем в том числе. Вот, поэтому сейчас бы я с удовольствием бы вот ее трек поставил.
2: Вау, Ксюша была у нас...
1: Айдо, скорее всего, еще сыграет.
2: Ксюша была у нас в гостях на выходном шоу, и прикольно наблюдать за ее развитием, потому что сначала там с рэперами, на припевах, сейчас покоряет для себя новый жанр, а может и не новый, а новый для слушателей, но в общем мне тоже нравится. Поехали к третьим, последним, но не по важности, коллаборация, которая, вот Миша рассказывал, по-моему, месяц назад они сошлись вновь и вот продолжают делать музыку вместе. Раз и навсегда от Мальбека и Сюзанны.

0: Ну, вайб у нее вообще сумасшедший, как всегда.
1: База.
0: Вот я как вспоминаю этот хиток, не помню, как он называется.
1: Дай мне собраться, с мыслями я не могу. Ритмы, что там, пульсации.
0: Да, повсюду пробоины. Вот этот вот, конечно, ее тембр, который сносит все и вся. А, остается прекрасным и доселе. Окей, три варианта, совсем скоро они появятся в наших социальных сетях. Залетай, голосуй, в конце часа послушаем трек, который победит голосование. Все в твоих руках.
2: Это новое выходное радио.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что...
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АОС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
9: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка «Зип» со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
10: Торговая сеть «Командор». Угаренск 2-240-247-95-05.
11: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
13: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу, Данил Михайлов, Макс Астахов. Сегодня мы обсуждаем отпуск, а, собственно, на чем нельзя экономить. Я смотрю наши комментарии, многие девчонки пишут, на жене нельзя. И там даже пример приводили, вот пришли
2: отдохнувшая
1: они.
2: Отдохнувшая жена – это счастье в семье, да.
1: Блин, ты уже говоришь не как 100%. Мальчик, как мужчина,
2: слава
1: который познал эту жизнь.
2: Да.
1: Да, многие девчонки пишут, что вот приходишь куда-нибудь на побережье, и видно вот ее полный фарш, ногти, маникюр, педикюр, и он рядом в шортиках, в которых и плавает, и гулять ходит, вот, и зато все
2: счастливые. И носом горел, и все хорошо, да, согласен. Это парочки из «О чем говорят мужчины», если помнишь.
1: Да.
2: Смотрел?
1: Да.
2: Тоже говорит, что... Главное в таком состоянии встретить свою первую любовь.
1: А мне эта новость попалась про отпуск, кстати. Что россияне все чаще выбирают дачу вместо путешествий.
2: Интересно, почему? Ты цены видел?
1: Но, между прочим, вот ты, получается, эксперт. Потому что эксперты связывают рост популярности загородного отдыха с желанием сэкономить.
2: Соглашусь, потому что как-то вот оно чуть-чуть подоступнее было.
1: Ну да, но все равно, с другой стороны, знаешь, ну дача, что такое дача?
2: Дача — это счастье, но в каком понимании?
1: Мне нравится на дачу вот приезжать раз там в полгода. Вот у меня есть тетя, дядя, я к ним приезжаю с большим удовольствием.
2: Чтобы
1: жарим
2: что?
1: Мясо и все в таком формате.
2: А все оставшееся
1: но
2: время
1: когда
2: дядя там
1: они...
2: лопатой машет, да?
1: Да, каждую неделю они на этой даче. Я приезжаю, это как игра Sims. Полгода меня там не было, такой вау, там как будто бы, знаешь, что-то новое появилось, новая
2: дача.
1: Локация.
2: Это дополнительная работа.
1: Им нравится, и люди любят эту историю.
2: Вот, видишь? А что он будет делать на Бали, вот на твоем? Что, лежать на песке, руку закапывать и водички поливать?
1: Не, но тем не менее, по отпускам они тоже катаются.
2: Ну, вот такой вот микс.
1: Да.
2: Подожди, это что-то какие-то прям вельможи у тебя, дядя с тетей.
1: Ну, работают.
2: Работают.
1: И на даче работают.
2: И на даче работают, так работают, да.
1: А я не помню, как в Африку
2: знаешь,
1: они последний раз ездили.
2: Все потихонечку.
1: Потихонечку. А у таких людей всегда все потихонечку, помаленечку, по копеечке.
2: Куда? В Египет или?
1: Нет, на Зе.
2: Зимбабве.
1: Наверное, что-то такое.
2: Или на Занзибар, может быть.
1: На Занзибар, да.
2: Занзибар.
1: Гоняют
2: сейчас люди тоже, да.
1: И вот, типа, нравится. Прям круто. С проводниками, там, ты ходишь, они вот очень... И местный колорит, короче,
2: рассказывает. А ты ведь смотрел «Орел и решка»?
1: Ну, какие-то выпуски, да.
2: Ну, фабулу представляешь. Так вот, ты за какой отдых бы голосовал вот в своем случае?
1: Блин, знаешь, это же такая история.
2: Да. Ну, например, ты приезжаешь в Грецию и сидишь там на каком-нибудь балконе, слушаешь концерт лютневой музыки
1: и
2: под арфу от скуки помираешь. И наоборот, ты бежишь по этому рынку там с сотней баксов, счастливый вообще абсолютно просто прям.
1: Если бы я в этом участвовал именно отдыхать, то, конечно же, дорого-богато. Если сниматься в проекте, то дайте мне, пожалуйста, все эти 100 баксов, я вам такого контента намучу.

0: Выходного шоу Макса Стахов, Данил Михайлов. Сегодня отпускаем, на чем не... Ой, сегодня обсуждаем, на чем нельзя экономить в отпуске. Да, многие пишут экскурсии. Любишь ли ты экскурсии?
1: Почему-то я ими пренебрегал очень долго. Мне казалось, что нужно вообще приезжать в город и миновать все вот эти вот скопления. Знаешь, вот приезжаешь в Петербург, обязательно надо в Пышечную зайти, в Эрмитаж зайти, везде стоять очереди, потом, не знаю, на...
0: Колокольню.
1: Ну, в общем, на обзорную экскурсию на Исаакиевском соборе, вот это вот. Почему-то мне казалось, нет, надо смотреть город живьем. Но когда я переехал туда жить, конечно же, я все это посетил и понял, что это, ну, часть культурного кода, и посмотреть это, конечно, необходимо.
0: Но очень сильно зависит от экскурсии и от экскурсовода, потому что частенько,
1: ну, конечно,
0: на меня
1: часто это просто суповой набор.
0: Просто, да, вот такую.
1: Я сейчас в Москве по выходным регулярно вот так вот берешь экскурсию и тусуешься по Арбату, да, по переулочкам, тебе рассказывают кучу историй. Ты о них забываешь, конечно, но интересно в моменте очень-очень.
0: Ну вот я последний раз был в Питере на майских, и меня вот покорила женщина, она была такая в красной шапочке, в берете, по Неве мы, короче, катались, и вот она рассказывала про все, это было на самом деле увлекательно,
1: потому что... Ну да, что... ты смотришь на эти здания, и, естественно, ты забываешь, что, а вот в 17 веке Петр здесь основал, ну, там, 18-м.
0: А вот первый мост.
1: Да.
0: А вот дворец Юсуповых, и он, кстати, не один, их там 4 или 5 штук.
1: И пока тебе не скажут, что Аничков мост, и еще его называют мостом 16-истых. Вот здесь вот я уже запомню. Печенка, пести, все дела.
0: Я вот просто, у нас же периодически открываются различные локации в Москве, вот обновленные Лужники, про которые так много мы говорили, а я, собственно, недавно и доехал до них.
1: Напомни, что 4 июля мы там встречаемся.
0: Только напомни, возьми.
1: А в Лужниках встречаемся. Фестиваль московского спорта. Новое радио на
0: сцене.
1: Там такой опен-эйр.
0: Там один плюс один. Там Эвелина и Данил Михайлов. Там Макс Астахов и Дмитрий Лепиков. В общем, весь комплект.
1: Там Зиверт давай добавим. Там Мари Краймбери.
0: Ну опять ты о своем.
1: Да, ну ладно, не будем.
0: Ладно, абсолютно да. Все артисты, да и в целом я вот вчера аж гулял, проходил остановку. Висят наши баннеры. Народ в курсе. В интернете полазил, понатыкался даже на подборке мероприятий, куда надо сходить на выходные, и там тоже есть мы.
1: Да, вход свободный, ребятушки, поэтому это шикарный повод. Если вы в Москве будете 4 июля, ну, значит, надо встречаться. Жестко надо
0: Большие
1: встречаться.
0: Большие факты. Так вот, доехал я до этих Лужников, но не с первого раза, потому что, оказывается, Лужники после 23 закрыты. А я об этом не знал. Ну, я, собственно, приезжий, я же не из Москвы.
1: Ну, что-то на своем самокате там прорвался сквозь кордоны.
0: Да. В итоге на следующий день приехал. Симпатично. Но, как всегда, по классике, на видосах поинтереснее все это выглядит. Но там фишка... Нужно зайти с определенного ракурса. Когда ты смотришь на сами Лужники, не круто. А когда ты смотришь вот на все эти горы, канатную дорогу, и у тебя мимо фонтаны, очень круто.
1: Так правильно же говорится. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии.

прекрасной ночи. Врываемся для того, чтобы объявить победителя нашего голосования. Это пятничного, у кого вышли треки. Была Исаева, был Дос, Мальбек, Сюзанна. Ну, как понимаете, ребята с величайшей историей забрали свое. Поэтому победили они, слушать мы будем именно их. Мальбек, Сюзанна, трек «Раз и навсегда».

0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй. Это выходное шоу Макса Сахов, Данил Михайлов. Все на месте. Сегодня обсуждаем тему отпуска. Вот что, на чем нельзя экономить в отпуске, что вот обязательно нужно взять
1: с собой. Давай что-нибудь пообсуждаем.
0: Да, давай что-нибудь пообсуждаем.
1: Ну вот смотри, вот представим ситуацию. Ты находишься в баре с друзьями.
0: Ну да.
1: Вы распиваете чаи, там может быть что-нибудь еще. Отходишь в уборную. Вот, и понимаешь перед зеркалом, что предательская капелька все-таки в районе паха наблюдается. Что делать? Надо намочить все вокруг или же вот так вот беспалево, глядя в глаза просто людям, пройти мимо так вот, ну, чтобы как будто никто ничего и не заметит.
0: Но в разные периоды моей жизни я действовал абсолютно по-разному. То есть, намочить все вокруг было. Мне кажется, это самая первая мысль, которая бросается. Ты такой, черт. А сейчас
1: что
0: такой...
1: Что же делать?
0: Ну ладно, все мы людям.
1: Да, ширинку застегнул, и то красавчик.
0: И пошел. Блин, бывают разные персонажи. А я, между прочим, вот сейчас часто поглядываю в сторону. Есть социальная сеть, которая набирает обороты. Не буду ее произносить.
1: Почему? Потому что запрещенная уже на всякий случай.
0: Конечно, конечно. Она и так до этого существовала и сразу была запрещенная. Но вот в целом сейчас там просто люди очень активно себя ведут. Она заключается в том, что там все пишут. Пишут свои посты, и там визуал не так важен.
1: Живой журнал, так ее назовем.
0: Да. И вот мне очень нравится периодически там выхватывать какие-то забавные штуки. Например, человечек писал: назовите киношную пару, которой не должно существовать. Ну, знаешь...
1: Это любопытный вопрос, да.
0: Да, все же мы фанатеем по каким-то парам. Вот, например, Гарри Поттер.
1: Так.
0: Рон и Гермиона. Но это же...
1: Сомнительно, да.
0: Да, и не то, чтобы даже окей. Это все всегда болели за то, чтобы Рон был, конечно же... Ой, Рон.
1: Нет.
0: Рон? С Гарри была Гермиона, да. А Рон бы нашел свою судьбу где-нибудь там еще, да?
1: Да.
0: Вот, а вот кого еще можно отнести вот в такую тему?
1: Что-то ты меня прям врасплох застал.
0: Ну вот.
1: Даже
0: ну
1: вот прям вот. И не знаю.
0: Ну да.
1: Это вот, и вот, и что делать?
0: А вот
1: что делать?
0: Писать комментарии в наших социальных сетях.
1: Писать комментарии?
0: Писать. Итак, если вспомнить мультивселенную какую-нибудь, то вот Шрек, кто там? Ну, осел?
1: Фиона.
0: Нет, осел, Фиона и Шрек, все понятно. А да. Осел и Дракониха? Ну, тоже себе.
1: Не, я считаю, это идеальный союз.
0: А, да?
1: Это прям как Лолита и Александр Цикало. Шикарно вообще. Изумительно.
0: Там про Слак, кстати, мультик будут снимать отдельный.
1: А про кота есть?
0: Да, в сапогах.

0: Максонечка, а ты слышал, что в Лондоне отменили конференцию по борьбе с аномальной жарой из-за аномальной жары?
1: Смешно, а нет, да. Не слышал.
0: Похожая история была года полтора назад в Ярославле, когда фестиваль «Мороз по техам не помеха» отменили из-за мороза.
1: Да.
0: Вот в Калининграде плюс 52, там в Светлогорске где-то зафиксировали. Ну, в области калининградской.
1: Но я видел, как на балконе во Франции жарили яичницу без использования какой-либо техники, просто клали
0: яиц.
1: На... Нет, яйца там как раз-таки были. Ну, по-моему, в том кадре, который видел я, было только одно. И в целом просто сковородку ставили на балкон, сверху разбивали яйцо, и он там за считанные секунды уже вот собирался, белок непосредственно уже сворачивался.
0: Ну, то есть в смяточку-то точно можно было бы там что-то замутить, да?
1: Да. Абсолютно правда.
0: Ну, а тебя устраивает погода, вот, которая сейчас? Или ты тоже хочешь, чтобы вот прям подпекало?
1: Не, я не фанат вот этого всего.
0: Просто в Москве
1: вот
0: сейчас плюс 20, там, с небольшим, изумительно, как по мне.
1: Мне вот не нравится два состояния. Когда дикое пекло.
0: Так.
1: Ладно, врал, три. Когда проливные дожди.
0: Угу.
1: И мне не нравится вот, например, вайб у океана во Владивостоке. Когда
0: как холодный.
1: Когда тучи, но настолько душно, что ты всегда потный. И знаешь, вот солнца нет, но вот ты всегда вот в какой-то...
0: Подожди, этот человек собрался в Индонезию. Вот там-то ты прочувствуешь это по полной программе.
1: Ну,
0: когда ты будешь потеть, даже еще не увидев океан. И не дышать. Ладно, а состояние, когда нет денег, тебе что, тоже нормально?
1: Я вообще ненавижу это. Это все мои студенческие годы. Ну, вот это самое интересное. Вот знаешь, это когда тебе помогают родители, ты работаешь где-нибудь на каких-нибудь работах еще при этом, а потом еще начинаешь встречаться с девушкой, вот тогда у тебя точно никогда нет денег, когда ты студент при этом.
0: Я когда был студентом, очень давно, в 2000-е годы, тогда у меня был... Ну, дружище, можно сказать, приятель.
1: Угу.
0: Так вот, он уехал поступать в Москву, поступил, и нам сказали, ему сделали лимит. То есть папа у него, банкир такой серьезный, сделал лимит ему на проживание. Мы думаем, ну с какой лимит-то вообще, да?
1: Всего?
0: То есть у нас зарплата, ну вот зарплата средняя тогда была 1008.
1: Угу.
0: Вот, а ему сделали лимит

0: 4000 рублей. И мы думаем, вот это батя, конечно. Ну, типа, крути, взбивай пену, как хочешь. Вот потом узнали, что это было 4000 рублей в день.
1: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Макс Астахов, Данил Михайлов, новое шоу. И знаешь что, мой друг, мне кажется, ты что-то скрываешь.
1: Почему?
0: Ну, кажется мне так.
1: Тебе так не кажется?
0: Ты что-то скрываешь? Давай, начнем с этого.
1: Ну, не договариваю.
0: Не договариваешь?
1: Да.
0: Я просто новости видел, мне подумал сразу про тебя. Половина россиян скрывает, что смотрит короткие видосы на работе.
1: И это я делаю вообще в открытую, прям жестко.
0: У нас еще камеры на трансляции, поэтому переходите. Можете почекать, что мы непосредственно смотрим. Да, получается, 53% сотрудников включают ролики несколько раз за рабочий день, а 51% стараются не показывать это коллегам и начальствам. Но это точно не мы. Чаще всего смотрят смешные видосы животных и лайфстайл, чтобы отвлечься.
1: Мне кажется, эта статистика тоже лукавая довольно-таки.
0: 100%.
1: Да.
0: Что смотришь ты? Вот у тебя, знаешь, если зайти в рекомендательную ленту, чем она у тебя наполнена? Какие темы?
1: Слушай, мне очень сомнительно, когда предлагают, например, купить дом в Австрии.
0: Я
1: такой, о-о-о, спасибо. Или там старт продаж нового элитного ЖК с видом на Кремль. Ты, господи, вы что, спятили? Меня даже охранником туда, я себе представляю, с трудом. Точнее, нет, каким охранником? Охранник же должен что-то делать.
0: У меня классическая история.
1: Вот вахтер, как вот, не знаю, как в «Жмурках», помнишь, Михалков в конце фильма сидел, нога на ногу, газетку читал. Вот это вот нормальная история, я считаю.
0: Мы недавно с Диманом обсуждали, знаешь, работу мечты. Там, тестировщик пляжей.
1: Тестировщик пляжей, да. Поглаживатель пингвинов.
0: Во, такой же есть.
1: Да.
0: Или, не помню, где какая-то
1: актер
0: страна.
1: Актер фильмов для взрослых. Ну, когда ты Дед Мороза вот играешь.
0: Да-да-да. Какая-то страна была, и там раз там, в месяц нужно было залезать на высокую вышку для того, чтобы поменять лампочку.
1: Да.
0: Или каждый вечер вырубать в каком-то метро просто свет.
1: Ага.
0: Красота. И там еще и зарплата вся в евро, самое главное. Много, в смысле, имеется в виду.
1: Много денег. Зарплаты.
0: Много зарплаты, да. Да, что у меня? А у меня вот рекомендательная лента очень простая. Я брекеты надел, у меня теперь все в брекетах, все в баскетболе. Ну и классическая история.
1: Я вот заглянул в свой телефон, значит, начал там листать фотографию искать и понял, что я фанат каршеринга.
0: Короче,
1: каршеринг надо фотографировать же всегда, когда ты заканчиваешь аренду. И у меня вот все в этих фотографиях. Надо от него отказываться, надоел он мне уже.
0: О, а новую моду эту видел? Наверное, не мода, но я вчера попробовал на себе. Мы с девушкой прогуливались по Мясницкой улице, и там я встретил, ну, минимум 7 фотографов, которые просто расстреливают тебя из фоторужья, а потом показывают кадры и говорят, ну, что, купи, купи. Я повелся, и я купил.
1: Я вспоминаю, что такие же, ну, не хочу говорить слово пройдохи, но сказал его случайно. В ростовых куклах, там, не знаю, осла или зебры.
0: Это другое.
1: Да, другое?
0: Конечно, они фоткают непосредственно тебя, и просто как ты гуляешь, они предлагают тебе вот, давай потусуемся еще здесь, я тебе с этой стороны сниму, и потом тебе вот продают. Тут ты можешь отказаться. А там вот эти дурачки
1: там
0: в костюмах.
1: Там пока бубен не дашь, там вообще, да.
2: Не

0: реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООС «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан» с эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм. 149 рублей 99 копеек.
1: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Данил Михайлов. Данил, а что у тебя по шагам? Знаешь, как лет наступает, как будто бы все начинают активизироваться. Или это не совсем такая история?
1: Ну, я плюс-минус всегда на эту штуку обращаю внимание и стараюсь побольше.
0: У меня вот типа дикий флекс. У меня как лет наступает, я такой, блин, камон.
1: А сейчас ну, какой камон? Во-первых, ты сбросил 10 кг.
0: Ну?
1: Со 104.
0: Ну, меньше. 8.
1: Ну, 8.
0: Ну, не, я имею в виду, что меня прям очень мотивирует вся эта история.
1: Ну, я на тебя смотрю, такое ощущение, что футболку ты больше не на пуховик надеваешь.
0: Смешно.
1: Но, опять же, твой электросамокат руинит каточку.
0: Большие факты, да. Но при всем при этом, вот за вчера я прошел 18 790 шагов.
1: Ну, как ты это сделал? Ты телефон кому-то передал, чтобы...
0: Не, я просто прогуливался очень. Часа два мы просто гуляли, шлялись.
1: Часа два. Ну, в темпе, да, нормально.
0: Очень даже, но тем не менее, знаешь, вот, по крайней мере, мое приложение показывает, что в прошлом году я ходил на косарь больше ежедневно, тут чем
1: один,
0: сейчас.
1: Тут один, значит, дяденька взял умные часы разных марок.
0: Ого.
1: Знаете, вот Woosh, там Apple Watch, что-то там еще.
0: Garmin.
1: Да-да-да-да-да. И все они ему разные данные стали показывать. Это например, правда. Касаемо сна. Одни часы говорят, ты в глубокой фазе провел вот нужное количество времени, другие говорят, всего полтора часа и так далее. И, то есть, и кому верить? Кому верить? Стабильности нет.
0: Внутреннему ощущению. Ну, я не знаю, я просто замечал, что вот кореша, которые у меня носят вот эти спортивные браслеты, вот мы едем в метро, у него трясется рука, и он читает как шаги. Я такой, ну это читерство, это не так работает.
1: А рука у него трясется, потому что...
0: Это не связанные события, потому что трясется вагон, они синхронизировались.
1: Ладно. То есть он и никуда не клал эту руку, чтобы она тряслась.
0: Ну, метро все-таки.
1: Ну, конечно.
0: Не всякое бывает, я понимаю.
1: Да.
0: Но...
1: Мы о чем сейчас?
0: Приличные у меня друзья.

0: Я тут увидел сейчас афишу, значит, фестиваль День молодежи, все дела, давеча был, как известно, да, в стране. И один из ведущих там Александр Анатольевич MTV. Помнишь Музблок? Ты не помнишь, а я смотрел, когда маленький был. Александр Анатольевич, чекни, пожалуйста, сколько лет Александру Анатольевичу, и заодно посмотри, как он выглядит. Просто я не удивлен, что он ведет фестиваль молодежи, хотя ему 161.
1: У меня вайб как будто батя припахал. Ну, сейчас посмотрю.
0: Посмотри, посмотри. Просто вот прям вот любопытно мне. Официально понятно, что сейчас возраст молодежи 35 лет, это по версии...
1: Нет, там уже больше.
0: По версии Всемирной организации здравоохранения уже 42 и даже чуть ли не 45, а вот в РФ 35 пока.
1: На 26-й год ему исполняется 62 года.
0: 62 года. Вот тебе, пожалуйста, московское долголетие. Смотри, как выглядит.
1: А, да.
0: Красавчик.
1: Ну да. А, я его в подкастах часто видел. Все, я просто не знал, кто это такой.
0: Ну, ты представляешь, да, уже выросло поколение, которое не то, что там Масяню не знает, уже, наверное, да, вообще, что MTV существовало. Наверное.
1: Вау, Масяня, что ты вспомнил. Круто. А к нам же приходил, по-моему, на 1+1, да?
0: Нет? Вряд ли, вряд ли.
1: Значит, вряд ли. Все, все, все, все, да. Все, все, я понял. Я где-то видел, где-то читал. Также вот, как раз ты упомянул эту историю, вот сейчас стреляется Ваня Дмитриенков. И для многих зумеров он такой краш и символ. А вот для миллениалов кто был вот таким символом? Я тоже увидел такую историю. Там тоже очень
0: там,
1: много.
0: Мне кажется, фамилии просто прям бегут на перегонки друг с другом.
1: Да, потому что слишком разнообразная музыка была. И Губин, и Звери, и Все на свете. И кто-то называет Линкин Парк, Папа Ролчи, просто
0: да.
1: Там
0: Лембиски так. Кто-то вспомнит Влада Сташевского, например.
1: Вот кто для тебя был Шура. Самым таким?
0: Крутейший просто.
1: Да.
0: Да.
1: Кстати. Лучший. А я недавно видел кусок его интервью, где он рассказывал, что были какие-то тяжелые годы, и его друзья оплачивали ему концерты, чтобы он просто выступал, и вот народ приходил, то есть как организаторами выступали.
0: Не совсем, наверное, так, но он устраивает на малое количество.
1: Ну, это клаб-шоу называется.
0: Да, а еще он гонял по корпоративам, прекрасно всегда зарабатывал. То есть Шура, он нежен, он спокойный. Наверное, он просто за финансами никогда в жизни не следил. Ему, наверное, казалось, потому что он зарабатывал просто какие-то баснословные суммы. А насчет тяжело, это же все относительно.
1: Ну, вот, относительно его слов.
0: Относительно его слов. Я когда как-то ехал, значит, в такси, и водитель, знаешь, ну, вот прям такой абсолютно... Ну, прям вот абсолютно такой, ну, вот мужик прям, вот ну, мужик-мужикастый. Супер-мужикастый мужик. И он комментировал там все происходящее, как и в шоу-бизнесе, там музыка просто играла. Ага. Что, а эти все там не похожи, мужики не похожи, значит, там, на мужиков. Это что вообще такое творится? И потом он добирается до того, что он подвозил Шуру как-то до дома и говорит, вот это талантище. Вот это вот, вот назови мне вообще хоть одного мужика, который... Ну, не одного так вот, в общем, да, которые без симпатии относятся к группе Queen. Ну, вряд ли, да? Как обычно говорят. Ну, Фредди, какой бы ни был, ну, талант.
1: Ну, да, да? Да,
0: и,
1: да.
0: И вот этот Шуру просто, не знаю, минут 15 он рассказывал, какой он прекрасно замечательный, как он с ним сфотографировался по приезде. Короче, Шура, наш слоняра.
2: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
3: Супер-движ. Движ.
2: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
12: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
14: Крики?
15: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
16: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
18: Новое радио.

0: Ну, у нас сейчас вообще в последнее время какой флёр вокруг нас крутится, да? Вот День молодежи был, постоянные студенты выпускные, кто-то сдает ЕГЭ, даже вот Аня Пересильд недавно похвасталась, что русский язык, по-моему, хорошо сдала, и все в таком формате. Я вспоминаю свой универ, я учился в питерском РАНХИКСе, это Академия народного хозяйства и государственной службы, у нас даже вывеска такая огромная была: «Мы готовим будущих президентов». То есть... Все еще может быть.
1: А пока только СПбГУ этим может гордиться.
0: Да, да, есть такой ловец. Просто новость увидел про как раз таки про свой вуз, что как раз таки студентка РАНХИКСа показала, что вуз вел маленькие автобусы с кожаным салоном, чтобы учащимся было удобно добираться от корпуса к корпусу. И все в восторге, все студенты в восторге, не в восторге только те чуваки, которые год назад закончили этот вуз. Типа, в наше время такого не было. Мы ходили пешком, а вы вот блатуете. Это как тоже новости, когда там МГИМО, да, на 8 марта подарили им...
1: Роликсы там.
0: И в обратку.
1: Нет, да, роликсы подарили на 23-е, да, на 8-е Картье. Ну а что, могут себе, видимо, позволить, да?
0: Ну, видимо, да, я не знаю, я там не учился.
1: Я знаю, кстати, выпускников МГИМО, и что-то я не помню, чтобы там они все вот такие вот прям были. Ну да ладно, пофигу, вообще, нифига себе. А если ты, не знаю, не можешь позволить, то тогда и учиться там не можешь себе позволить.
0: Да нет, почему? Мне кажется, типа, не скинулся ты, не скинутся и тебе. Вот все. Поквитались, да и разошлись.
1: All right.
0: Да, у меня...
1: Да нет, ну это обидно. Вообще, мне кажется, вот если ты в первом классе без телефона пришел, и на тебя косо смотрят, ну это одно, да, ощущение?
0: Да.
1: А если ты пришел и роликсы подарить не можешь... одногруппнику. Ну, ты тоже, что ли, лох цветочный? Ну, вообще, ну, как ты? Ты где? Ты в Москве живешь? Ну, алло, ты учишься вот в МГИМО. Дипломат, ну ты что?
0: Это звучит максимально странно.
1: Да.
0: Роликсы подарить одногруппнику.
1: Да. На 23 февраля. А что он такого сделал? Еще можно тогда вопрос задать.
0: Вот, это уже совершенно другой вопрос. Да.
1: Все, ладно, перематывай. Сегодня про отпуск рассказывал-то очень много. И мы пришли, видимо, к тому, что экономить в отпуске нельзя ни на чем и ни на ком, потому что ради чего работаешь-то?
0: Ну да, кстати. Ради эмоций, которые потом ты получишь в этом непосредственном отпуске.
1: Да, и ты на этом топливе еще потом должен дальше как-то на работу приходить и двигаться.
0: Кстати, я вот видел какую-то новость о том, что когда ты там в отпуске или в путешествии постоянно фотографируешь и смотришь через призму этого телефона, то ты не проживаешь этот опыт. Ты постоянно вот занят тем, не получаешь эмоций.
1: Да, да, да. Потом хвастаешься во всяких социальных сетях.
0: И вот предложили, чтобы в компании один день, один человек, который отвечал вот только за это, а все остальные дико кайфовали. Потом смена другого и так дальше, дальше,
1: ну,
0: дальше.
1: Ты уже прям такой туризм берешь компанейский, это сложнее будет.
0: У тебя как... был? Да, у меня как... был. 9 человек у нас вообще максимум было.
1: Мы как-то ездили в Манчестер на футбол, у нас был человек, наверное, 60.
0: Да. Откуда тебе столько друзей?
1: А, это, знаешь, это очень удобная привязка, когда ты организовываешь, например, выезд на футбольный матч.
0: Ага.
1: Это не то же самое, что организовать друзей на собраться в субботу
0: это
1: вечером.
0: Это кошмар просто.
1: Да.
0: Это
1: потому что сложнее. Здесь все, дата назначена.
0: Да.
1: А ты уж дальше там хочешь привязываться, хочешь не привязываться. И ты видишь людей через одного знакомых и думаешь, нифига себе, как классно. Вот. Соответственно...
0: Но отдыхать с друзьями, между прочим, не всегда хорошая идея, потому что при длительном отдыхе там в одном замкнутом помещении, если
1: не
0: вы дома...
1: Мы же не в космос полетели.
0: Ну, я не про то. Я имею в виду, что каждый человек в быту раскрывается по-своему.
1: Это да.
0: Вот у меня были какие-то персонажи очень интересные, которые там...
1: такие... Не смывали за собой,
0: ну, допустим. Пусть будет так, да, и ты такой, вау.
1: А разве так можно
0: вообще? Я тебя знаю 10 лет, почему-то ты не был в этом замечен, а тут как-то я с другой стороны, как-то не очень круто.
1: Да-да-да, мне... Ну, тут что тебе можешь сказать на этот счет? Фанатом комфорта становишься все-таки со временем, а когда-то можно и потерпеть. Ты на списку приезжаешь, там, я не знаю, на концерт на какой-нибудь в тот же самый Петербург, ночуешь в квартире, где еще 30 человек, половина тебе незнакомые. Опять же, предание старины глубокое, верните мой 2007. И ни о каком комфорте ты даже не думаешь. А вот хозяин квартиры, ну, это уже другое.
0: Увы и ах. Да, выходное шоу. Меня зовут Макс Астаков. Мы с тобой услышимся через неделю. Данил Михайлов был вместе со мной. Спасибо большое. Но он, кстати, никуда и не уходит. Это не прочее.
1: Я тоже скоро уйду. Потом поставлю вот вас в записи с Эви.
0: Ну, твои дела.
1: Пора будете слушать, да.
0: Пока-пока.
2: Выходного. Супервыходные на новом радио. С 12 до 3.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
4: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
2: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+. Новые

0: Красноярске 7.
1: Выпускной.
0: Новое радио.
1: Верю, что есть еще что-нибудь, к чему сегодня ты можешь добавить приставку «супер». И главное, дальше пусть усиливается. Мега, турбо и так далее. Шикарного дня тебе.
2: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются в воду, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня в моей студии Катя, Лель.
2: Ой, я в своем домике, мне больше ничего не интересно. Нет, ничего больше, нет другого вокруг, никаких цивилизаций.
0: Как у вас сейчас дела вот с другими цивилизациями?
2: Они всегда рядом. Я стала видеть инопланетные корабли, не только я и члены моей семьи, потому что мы убегали от них с сестрой.
0: Когда пропали зубы, mm-hmm. вы приехали уже без зубов к врачу и сделали снимок.
2: Ну, конечно, ну, естественно. Вы хотите усомниться в моей состоятельности психологической, как мне сказал один очень известный человек, ну и дура. Полная дура. Да, я вас понимаю. Я бы в это не смогла поверить никогда.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Лондон на новом радио. Это Филлис Лондон. Это, кстати, имя и фамилия. Причем не псевдоним, а вот так, как в паспорте. Вот, ну да ладно. В перспективе у нас имена чуть более привычные нашему уху, потому что хит-парад «Высшая лига». Да-да-да-да-да. Проведут его Макс Астахов и Драгуша Эви ровно через 10 минут. Здесь, на новом радио. За кого голосовал, те, собственно, на местах на своих и отметятся.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
7: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм «Дилли» приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. «Дилли» – за здоровое питание.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича – обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор – есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик – настоящий муниципальный. Прямо во дворе – само собой. Школа – современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
8: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.

0: Снова эти мерзкие, но знакомые и потому любимые голоса. Макс Астахов, Роман Емельянов. Мы готовы вам рассказать о том, в каком порядке расположились 20 самых-самых-самых-самых любимых песен в среде нашей большой компании друзей нового радио, наших поклонников, слушателей и, конечно же, поклонников тех самых ребят, чьи песни мы сейчас будем слушать.
1: Всем привет, всем здравствуйте. Начнем по классике. 20 место. Ася. Сильно так. И эта девчонка у нас уже тусуется с этим треком целых 6 недель. А у нас, между прочим, с Роман Санычем в социальных сетях есть некая рубрика, которую мы давно с вами не снимали.
0: А, типа, попадет ли песня на радио, из-за которой я уже попал в несколько неприятных историй. Ну, там, слушай, просмотры неплохие, между прочим.
1: Очень даже.
0: Мне даже где-то подошли чуть не на улице и сказали, а я знаю вашу рубрику, попадет ли песня прям реально, на улице это произошло.
1: Ну вот я предлагаю тогда вывести всю эту историю на новый уровень. Ася уже 6 недель с треком «Сильно так». Я с новым треком предлагаю послушать кусочек небольшой, вы скажете, как вам, зашло или не зашло?
0: Давай.

0: Так, у меня несколько вопросов. Во-первых, эта песня называется «О любви».
1: Абсолютно правда.
0: Обалина, блин, как я угадал. Это дуэт с кем-то, да?
1: Да.
0: С кем же это дуэт?
1: Кел зовут этого исполнителя.
0: Этого чела зовут Келом. Слушай, ну мне кажется, во-первых, мне что-то до боли этот музыкальный заход напомнил. Я не могу сейчас вспомнить. Что-то я такое слышал уже, но это не плагиат. Это вот прямо вот как будто как цитата немножко мелодическая звучит. И, в принципе, в этом треке что-то есть. Он такой ностальгический, такой в то же самое время темповый одновременно, со скрытым таким хорошим битом. Мне кажется, у этой песни теоретически шансы есть. Mm-hmm. Ну, вот так. Ну, мне реально так кажется. Я не знаю, что скажет наша аудитория. Пишите в телеге нам, рассказывайте, что там, как у вас впечатление.
1: Тем более, сейчас Ася на 20-м месте, и, возможно, этот трек благодаря вам попадет в высшую лигу на выше строчку. Ася сильно так слышит.
2: 20-е место.

0: ближе, так близко.
1: Ася с песней «Сильно так», 6 недель в хит-параде. У нас на очереди одна новинка, небольшой спойлер, и всего будет 2. Покидают хит-парад на этой неделе «Хамали», «Акмали», «О чем ты не спишь по ночам».
2: Да ну.
1: И «Немига» довольно, да, эти вылетели. Кто же залетает? Ребята, которых я, знаешь, как будто старых знакомых, как будто одноклассника на улице встретил. Группа «Градусы». Ну, я был свидетелем всей музыкальной карьеры, конечно, помотало ребят изрядно. Сначала так стартанули, все было здорово, и что не песня, то всегда влетало в топчик. Потом что-то начались какие-то проблемы, внутренние разборки, каждый запел отдельно, с продюсером что-то не заладилось, какие-то гонорары вроде были слишком большие, концертов было слишком мало, короче, все были недовольны, уже почти разбежались. Тут вроде бы подключилась Яна Рудковская к ним, да. Начала заниматься, вроде как гонорары опустила, но это то, что я слышал, я свечку не держал. И вроде бы у них пошло-поехало, но и опять поехал куда-то в разные стороны, два разных проекта. И вот, наконец-то, мне кажется, ребята поняли, что все-таки не надо вот это вот золотое яйцо, вот это вот его разбивать не надо и плевать на него не надо. У нас есть некоторые такие коллективы, которые распались, да, ну, Битлз, там, Чай вдвоем, ну, это приблизительно одного уровня артисты, вот, которые не понимают, что все бабки, вся аудитория там, где они были вместе. И вот мне так радостно, что ребята с песней «На ресницах» врываются в наш хит-парад. Добро пожаловать назад.

0: Поднимаемся на одну строчку выше, это 18 место, и там тусуется группа «Винтаж». Я часто вот в последнее время в социальных сетях встречаю различных обзорщиков на музыкальных.
1: Которые обзирают песни.
0: Все именно так. Там 10 из 10, зашла, не зашла. Да что вот греха таить. Я в выходном шоу периодически тоже показываю слушателям различные новинки, и они выбирают. Но меня позабавило, как это делает одно ночное заведение. Какой-то уличный бар.
1: Так.
0: Там 1000 людей.
1: Так.
0: Они включают новую песню вот группы «Винтаж». Народ кайфует, работники заведения снимают этот видос, выкладывают его в социальные сети.
1: А потом к ним приходит Рау и Ваис и требует с них денег за проигрывание авторского материала.
0: Возможно и так, но они отмечают артистов и пишут: поздравляем с релизом. Ну, гениально, потому что бесплатная реклама, артисты сразу все это в себе в социальные сети репостят, и все довольны.
1: Ну, в принципе, неплохой формат, а чего новиночки? Может быть, и нам какой-то небольшой бар здесь на новом радио открыть? У нас тут есть свободное пространство, вон в студии 21, они вообще на работу не ходят, поэтому можем на их рабочем месте бар открыть и новые песни крутить. Нормальная идея, надо только алкогольную лицензию получить. «Винтаж», «Малахит».
2: 18 место.

0: Мне по жребию сегодня выпало объявлять все новинки. Очередная называется «Тайна». Это парень, еще один, которого тоже давно у нас в чартах не было. Андро вместе с Мэри Гу. А ведь изначально вот за ним, за Андро, закрепился такой образ суперталантливого чувака. И вот проходит год, другой, а статус не меняется. Суперталантливый, очень перспективный чувак. Что же он делал эти годы? А он сам рассказывает об этом. 24-25 годы стали для меня периодом внутреннего укрепления. В это время я много размышлял о жизни. Анализировал различные мировые гипотезы о том, как сосуществует религия, история, культура, человеческие характеры. Разочарование в других людях тоже сыграло свою роль. Именно через это формируется внутренний стержень и приходит принятие. В такие моменты важно собраться с мыслями и выбрать правильный путь. А это, как нас учит Вселенная, быть понимающим, любящим и умеющим прощать. Видно, что-то случилось у него серьезно. Вот если читать между строк, кто-то киданул его, он ушел в запой, да, как бы. Ну, когда человек говорит, что вот я думал про культуру, историю, человеческий характер. Ну, явно человек просто, помнишь, как это «Москва слезам не верит», а что там в мире происходит, как бы, да? Вот та же совершенная история. Но будем надеяться, что все вынырнул, тем более сразу на такую высоту произошел прыжок. Андро и Мэри Гус появляются сразу на 17-м месте.
1: 17-е место.

0: пока у наших новинок сразу хороший старт, старички потихонечку скатываются вниз. Татьяна Крутукова, минус 4 строчки, на 16 месте она расположилась. Роман Александрович, был у вас когда-нибудь синдром отличника?
1: Никогда. Я был, поскольку всегда двоечником и троечником, откуда мне его было бы взять, как бы? Я бы рад, но негде, понимаешь?
0: А это какая-то большая проблема. Вот у Крутуковой был, она выходила на сцену и такая: мне надо быть идеальной, мне нельзя забывать строчки песен, и это сильно ее...
1: Ну, вообще, ты знаешь, это вообще хорошо бы всем артистам не забывать строчки песен. Я никогда не забуду, как Филипп Киркоров на той же премии Муз-ТВ забыл все слова в песне «Снег», как бы. Только первые две строки помню. А я еще, главное, смотрю в этот момент прямую трансляцию, вижу, как у Филиппа глаза большие его становятся в два раза больше, как бы. И он эти две строки три минуты подряд по кругу гонял. Причем, знаешь, никто не заметил, всем оказалось пофигу, как бы. А, он еще там, знаешь, это «разучился любить февраль и апрель». То есть он там пытался все месяцы в году вспомнить, то есть, вот. А Крутукова чего? Она вроде бы все ни разу не ошибалась.
0: Ну, она вот рассказала, что один раз забыла слова на «Матушке земля», и такая смеялась, говорит: ребята, давайте заново. И они, слушатели, ее приняли. Она говорит: мне стало так тепло, так хорошо, они пели вместе со мной. Я облажалась и чертовски этому рада.
1: Ну, так это происходит с артистами, которые поют живьем. Твой под фанеру вообще не ошибешься никогда.
0: Ну, или лайфхак: а теперь вы.
2: 16 место. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы 70 грамм 19 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Новое радио.
16: Радио.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Новое.

0: Высшая лига, новое радио и замечательные ребята Филатов и Кэра с песней «Среди счастливых людей». Почему замечательные? Вот потому что они, например, подарили мне на день рождения полное собрание пластинок Владимира Семеновича Высоцкого. Вот так вот. А что касается конкретно этой песни, они признали, что при создании трека вспоминали культовую композицию «Вос Лас» от RTM 2005-го, которая стала гимном фестиваля «Казантип». Это действительно было знаковое событие, говорят парни. Происходящее летом, связанное с морем, солнцем, с музыкой, со спортом. Ничего похожего с тех пор не было. Очень хочется, чтобы какой-то такой фестиваль возник, либо вернулся Казантип, либо что-то новое произошло. Фестивалей летних много, но ничего похожего пока еще никто не сделал. Если мы подумали в эту сторону музыкально, то, может быть, кто-то подумает в нее организационно. Да, кстати, мы с ними часто об этом разговариваем. Они ностальгируют по танцевальной какой-то движухе, ее действительно не хватает. Но, ребят, сейчас время такое, скажем так, не самое веселое и с точки зрения логистической, организационной, опасности бывают. Ну, конечно, будем надеяться, что настанет время, когда у нас будет фестивалей много, разных, безопасных и танцевальных в том числе. Филатов и Кэра «Среди счастливых людей».
1: 15 место.

0: А еще один артист, который тоже ностальгирует по музыкальным фестивалям, расположился на 14 месте. Диджей Смэш его зовут. И я уже рассказывал о том, что его социальные сети превратились, ну, в некие записки музыкальной индустрии. Он рассказывает там новости. Продолжает делиться музыкальными новинками, а я расскажу вам. Смэш пишет следующее. Новое исследование показало, что движение под электронную музыку способно уменьшать тревожность и переводить нервную систему в более спокойное состояние. Так что танцпол, как выясняется, может быть не только местом для эйфории, но и вполне рабочим способом выдохнуть.
1: Да блин, вот не знаю, наверное, для кого-то. Мне кажется, что это для людей, которые либо не очень, скажем так, интеллектуальны, либо, чтобы не обижать всех поклонников танцевальной музыки, для людей, которые умеют переключать вот мозги. Потому что буквально вчера я встречался с руководителем Effective Records, Кириллом, и мы обсуждали как раз танцевальное какое-то мероприятие. Он меня пригласил, а я, слава богу, не мог. Но я сказал, я бы там не кайфанул, потому что я был, когда на Ибице даже на той же самой, я себя чувствую как идиот, потому что вот эти люди, они то ли приняли чего-то, то ли действительно отреклись от всего, да. И они, что самое главное, вот когда я хожу на рок-концерт, например, да, или на концерт популярной музыки, ты понимаешь, что ты с залом един. А тут вроде бы толпа синхронно движется, но каждый сам по себе. И меня это прям... Для интровертов это смерть вообще, потому что ты ощущаешься в клаустрофобии вокруг. Вроде ты не вместе, они тебя как бы отвергают. Ты должен быть там один, сам собой, вот в этом каком-то трансовом состоянии. Но я опять-таки говорю, это может быть потому, что мне мешает что-то отключиться. А есть люди, которые вот устали на работе, пришли, расслабились, и вот таким образом у них это произошло.
2: 14 место.

0: Хит-парад нового радио продолжают Джонни и Федук с ностальгической песней «Лето», с песней про детство. Знаешь, какое самое яркое детское впечатление Джонни? Воспоминания. Ну-ка. Он однажды спрятался за машину, видимо, в прятки играли, и нашел там 50 рублей. 50 рублей. На тот момент это были просто огромные деньги, говорит он. Я выбегаю и кричу: «Ребята, я нашел 50 рублей!» И тут из всех укрытий начинают убегать вообще все, даже те, кто не играл. Мы всей толпой пошли в продуктовый к мужику по имени Бибиш, у которого постоянно покупали мороженое там, и на эти 50 рублей набрали все подряд: газировки, хрустяшек, мороженого. Все были счастливы. До сих пор помню этот день как какой-то абсолютно идеальный. Но я тебе честно хочу сказать, ну, 50 рублей, это же было уже начало 2000-х. Джонни там такой 95-94 года рождения. 50 рублей, это уже не такие уж большие бабосики были.
1: Да.
0: Вот в моем детстве 50 рублей, это был пол зарплаты, блин, а иногда зарплата. Вот там бы можно было разгуляться. Ты находил когда-нибудь такие большие деньги?
1: Не, прям супер большие нет, не находил.
0: Ну как, а когда устроился на новое радио?
1: Ну, я же не находил, их зарабатывал.
0: Ну, ты так думаешь. У нас далее Джонни и Федук «Лето».
2: 13 место.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
2: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля.
3: 18+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срывосроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: здравствуйте, это Высшая Лига. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Гемельянов. И мы потихонечку подбираемся к золотой середине. 12 место, Мэри Гу, трек «Заново». И пока Ася в поиске стилиста, который будет знать, что, собственно, с ней делать, у Мэри Гу на этот счет совершенно другая позиция. Вот что она рассказывает. Наорал сегодня на рандомного мужика, который ехал мимо на велосипеде и пытался сделать комплимент. К его сожалению, комплимент получился, ну, так себе. Мужик, прости, ты просто попал под горящую руку работающей женщине. Но теперь ты точно будешь знать, что не обязательно озвучивать свое ценное мнение посреди улицы. Мы разберемся, как нам лучше выглядеть и без тебя.
1: Вот так вот. Видимо, зацепил парень. Я думаю, что если они еще раз встретятся, может, у него и шансы есть какие-то. Мэри Гу, «Заново».
2: 12 место.

0: На очереди самый грандиозный прорыв на этой неделе. Плюс 6 позиций у композиции «Happy End» Сергей Лазарев, Полина Гагарина. А знаешь, Макс, оказывается, они уже давно хотели спеть дуэт. У них были такие планы, даже была песня, называлась она «Небо в глазах». Они даже вроде как поработали в студии, но там наступили какие-то ковидные времена. Mm-hmm. И вообще изначально это была Полинина песня, она хотела ее выпустить. Короче, песня не вышла, то есть вышла, но в сольном исполнении Полины Гагариной. И говорят, что многие поклонники Лазарева обвиняли Полину в том, что эта песня не состоялась. И вот прошли год, и даже, кстати, ходили слухи, что они что-то поссорились, мол, из-за этого. На самом деле нет, и вот они все эти годы помнили о том, что нужно сделать дуэт. И вот в итоге получилось. А получилось как? Плюс 6 позиций. Хэппи-энд.
1: 11.

0: Так, ну про успехи продолжим. Частенько, когда взлетает новый артист, у него появляется новая аудитория, которая даже не в курсе всего того, что у него происходило в жизни до этого. Это я сейчас про...
1: А всем было пофигу, честно говоря, чего у Хули Флейма до этой песни в жизни происходило.
0: Ну вот он это и сетует, собственно. В последнее время я частенько слышу в свой адрес, что у меня стрельнул только один трек. А у меня до этого одного трека было там 3 миллиона на Яндекс прослушивания ежемесячно и так далее, и так далее.
1: Кого это интересует? Вот ко мне приходил сейчас один продюсер, композитор. Я говорю, вот посмотри, вот какая удачная работа Хули Флейма там. Он говорит, да, очень удачно, очень классно сделано, рад за них безумно. Только почему они себя авторами указывают, непонятно как. Да, французы, мол, тоже старались, музыку придумывали в свое время. Так что есть, знаешь, вопросики есть. Хули Флейм, тону.
2: Десятое место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в понедельник 29 июня дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
8: Дома сданы.

0: Высшая лига, новое радио. Макс Астахов, Роман Емельянов и мод, который, оказывается, шлепнулся на сцене премии Муз-ТВ. Я пропустил это как мероприятие. Я пропустил премию Муз-ТВ.
1: Я тоже пропустил.
0: Меня приглашали, но я, к сожалению, по-моему, отсутствовал в этот момент. Не смог быть на мероприятии. Но, кстати, все мои знакомые, кто были приятели там, они отметили, что премия им, в общем и в целом, понравилась. Она сделала шаг вперед, что вроде бы там поменялся художник-постановщик, режиссер. Mm-hmm. И вообще какие-то были интересные вещи. Но вот и были такие интересные вещи, как падение мота. Шандарахнулся на сцене, но, кстати, петь не перестал, ему помогли, понятно, он не со сцены свалился, ну, там, между лампами что-то там повалялся, немножко пыль пособирал и продолжил выступление, ну, мод вообще парень такой. А, кстати, знаешь, что нужно в первую очередь сделать, когда падает мод?
1: Что?
0: Загадать желание.
1: Упала звезда?
0: Ну, конечно, мод намек на нас.
2: 9-е место.

0: Так, а мы переходим к восьмому месту. Тут у нас Феникс от Beowulf. Ее тоже на этой неделе ждет небольшое падение. Всего минус одна строчка. Что будет дальше, зависит только от вас. Но артистка поделилась своими состояниями от туров. Вот она катается по разным городам. И атмосфера, люди, залы, все это ее жестко заряжает. Она направляет свою энергию в творчество. Но после этого она всегда приезжает домой и нужно восстановиться. Короче, называется вся эта история «Дофаминовая яма». Вы как вот после поездок, после командировок? Быстро выдыхаете?
1: Я не успеваю выдыхать. Но вообще, я, конечно, понимаю, что у каждого должен быть какой-то рецепт восстановления. С другой стороны, вот мне очень нравится, чем работа в эфире на радио. Тем, что вот энергетика, ребята, это серьезно прям. Она моментально назад возвращается. То есть вот ты сколько отдаешь, столько получаешь. У артиста, мне кажется, точно так же. Но паузы, они нужны несомненно. Мне кажется, у Beowulf пока еще такой уровень популярности, что с паузами все нормально.
2: Восьмое место.

0: тут побывал на фестиваль «Дикая мята» в минувшие выходные, между прочим. Впервые я был на этом мероприятии. Конечно, путь не близкий, но оно того стоило, потому что я пообщался с руководителем, организатором фестиваля Андреем Клюкиным. Он мне провел огромную экскурсию, посмотрел. Ну, знаешь, наверное, можно сказать, что это такая миниатюрная русская Коачелла, да, большое количество разных сцен, где одновременно происходят самые разные выступления молодых артистов, начинающих. Кстати, очень многие артисты, включая там группу «Золото» или там «Бон с кнопкой», начинали на малой сцене этого фестиваля, а сейчас вот «Бон с кнопкой» уже выступал на главной. Ну, вообще там был всегда такой, знаешь, инди-стайл в первую очередь, и вообще там аудитория такая. Я смотрел на этих людей, которые на фестивале, у меня такое ощущение, что это может быть там еще сборище поклонников Рональда Руэлла Толкина, такие, знаешь, за «Хоббитом» пришли. Вот. Ну, странные люди, скажем прямо. А в этот раз набор был такой и «Бон с кнопкой» на главной сцене, и «Айова», и «Танцы минус» были, вот чего я кайфанул. И «Елка» была, с Лизой повидались, я за кулисы, у меня был пропуск, мне дали пропуск за кулисы. И я зашел, чмокнулись, поговорили о многом, очень интересный был разговор. И концерт, конечно, был тоже неплохой. И знаешь, я о чем подумал, что вот я тоже говорю, что жанры рок, поп, инди и так далее. Ведь большое количество наших поп-музыкантов, если они выступают живьем, это, ну, реально рок-музыка. Вот даже группа «Артик и Асти», если вы были на живом концерте, у них нереально крутой коллектив живой, но это просто хардкор какой-то иногда. То есть студийное звучание, оно одно, а концертное совершенно другое. Ну, в общем, короче, всем, кто был на «Дикой мяте», тоже привет. Спасибо, было круто. «Елка», проще.
1: Седьмое место.

0: Шестое место. Тут у нас притаился Лирик. В последнее время он мало что публикует в свои социальные сети. Я считаю, что про этого артиста не нужно говорить. На него нужно смотреть и его нужно слушать. А в ближайшее время вы где можете это сделать? Ну, конечно же, на большом Open Air нового радио.
1: 4 июля. Да, 4 июля в Лужниках. Ребят, там крутейший лайнап. Еще секретный гость будет. Будем там весь день пропадать, танцевать, наслаждаться. Я напоминаю, что вход абсолютно свободный. Так что 4 июля встречаемся в Лужниках с Лириком в том числе.
2: Шестое место.

0: у нас гремят выпускные не только в школах, но и в вузах. Дети гуляют, отдыхают. У кого-то впереди отличное будущее. Кто-то пойдет по наклонной. Ну, так бывает всегда. Ну, что делать? Вот, например, моя Мишель говорит, я боялась, что если не доучусь в институте, то стану бомжом. Примерно к середине второго курса это все дало сбой. У меня появилась первая настоящая группа. Репетиции в подвалах, гаражах с вечной нехваткой проводов, чтобы подключить инструменты. Учебу я не бросала, но отличница во мне умерла примерно в тот же момент. Мы играли на рок-фестивале в Нерюнгри, и тогда мне казалось, что это как минимум просто Вудсток. А когда выступали в легендарном клубе BSB во Владивостоке, я подумал, ну вот, все-таки что-то получилось. Не, вообще это классно, когда начинается, все только начинается. Я помню, у меня первая группа, у нас тоже репетиционная база была в подвале общаги циркового училища. Каким-то образом там какой-то чувак собрал инструменты, тайком мы проникали в это заведение, и там ночи напролет репетировали. Ну и здорово, действительно. Вот теперь, можно сказать, не тогда, а теперь получилось, когда пятое место в хит-параде нового радио на «Малиновой луне». +3 строки.
1: Пятое место.

0: по наклонной у нас идут другие парни. Минус две строчки на этой неделе. Четвертое место. By India, Хчо и Мод. И пока вот двое артистов из трех все еще танцуют под Шаде, Мод двинулся дальше. Он выпустил новую летнюю песню под названием Indo Club. Рассказал про эту работу, говорит следующее. Я чувствую, что пришло время поэкспериментировать с формой и содержанием, с жанрами и ожиданиями, совместив трендовый афробит, наш танцевальный стиль и футбольную эстетику чемпионата мира. Короче, по трендам двигается, полотенечный танец уходит в прошлое.
1: Нифига себе, ты представляешь, как он осознанно подходит к созданию композиции. То есть, типа, я сейчас соединю футбольное настроение с трендом, с индобитом, наварю туда немножечко джа. Не то, что просто сел там, наиграл чего-то, это все. Вот сейчас я сделаю вот так вот, а?
0: Нахимичил.
2: Четвертое место.

0: Многие люди сейчас спорят, соберет ли Ваня Дмитриенко лужники этим летом или не соберет, и обратились к главному специалисту по всем вопросам в нашей стране. Макс, как ты думаешь, кого спросили, соберет Дмитриенко стадион или не соберет?
1: Ну, пусть это будет Пригожин.
0: Нет, это Юрий Лоза, разумеется. В ответ он сказал, что...
1: Земля плоская?
0: Ну, разумеется. Это он первую очередь упомянул. А во вторую он сказал, что вспоминается ему осьминог Пауль, который стал известен благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей. Был тогда предсказатель футбольных матчей осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко. Вот так вот приблизительно с точки зрения Юрия Лозы выглядят шансы Ивана собрать стадион. Прав он или не прав, узнаем уже очень скоро. Ребят, ну теперь нам Лозе надо утереть нос. Это уже дело принципа. Давайте накупим билетов, чтобы ему доказать, что осьминог — это он. Ваня Дмитриенко, ртуть!
2: Третье место.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
3: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов. С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Это высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов и гранд-финал. Второе место. Двигаемся на самый верх. Мари Крамбрери у нас там расположилась. И вот мы недавно говорили про детство, про Джонни, который вспоминал, что 50 рублей он нашел в своем детстве и накупил всего-всего-всего. Так Мари Крамбрери выпустила новую песню как раз-таки про детство и погрузилась в размышления. Неважно, хочешь ты этого или нет, говорит Мари, ты точно помнишь эпизодами свое детство. Я помню себя на велике, играющую в футбол с пацанами, бегающую со старшими срывать малину, помню себя, говорящую родителям неприятные вещи, помню то, помню это, помню, когда для меня родители были целая вселенная. Хочу ли я вернуть это время назад? Отвечает Мари, нет. Нравится ли мне быть взрослой? Она отвечает, да.
1: Ну, разумеется, там не было давки. Давы, в смысле, в детстве. Мари Крамбрери.
2: Второе место.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины. Здесь, на мой взгляд, чумовая песня. Я ее расслушал, честно скажу, не сразу, но во многом благодаря моей жене, которая очень нравится эта композиция. Она постоянно ее включает в автомобиле. Она просто залезла мне под кожу. И я даже стал задумываться, как Юлия Зиверт пишет свои композиции. И мне кажется, что у нее вот эта история с иностранными вклейками, какими-то иностранными словами, она неспроста. Я думаю, что изначально она эти песни сочиняет на какой-то... Кстати, есть такие композиторы, у меня многие ребята знакомы, которые пишут песни, но они изначально придумывают некую мелодию и напевают ее на неком тарабарском псевдоанглийском таком языке, знаешь, не связанном вообще.
1: Птичий язык.
0: Да, птичий, лишь бы ложилось. И вот мне кажется, у нее происходит это именно так, а у нее совершенно западное музыкальное мышление. Mm-hmm. И поэтому отсюда рождаются вот такие вещи.
1: Life guy.
0: То есть, да, то есть, по большому счету, вот послушайте эту песню, и вы поймете, что если бы на нее наложить чисто английский текст, вот прям на всем протяжении, это бы звучало очень органично. Потому что все-таки русский и английский очень сильно различаются, и там не все наши песни можно представить в переводе на иностранные языки. А вот это вот прям, ну, мировой хитяра, на мой взгляд. Такой энергичный, странный и крутой. Зиверт, Газ. Плюс две строки. Первое место.
2: Первое место.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это была высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. А мы газуем дальше. Газуем к следующей неделе.
1: Я газую в отпуск на неделю. А ты будешь отдуваться один или с кем-то. Там кого ты найдешь. Какую-нибудь жертву, которая с тобой проведет хит-парад.
0: Ну, у нас не так их много. Это Кирилл Калинин, Райт Раун. Это Эвелина Малинкина. Короче, все ведущие нового радио. Кого в коридоре поймают, того за руку и притащат.
1: Всего хорошего. Пока.
0: Пока-пока.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
6: Это же Пиосик!
5: Милана Хаметова, Давид Манукян, Мари Краймбрери, Амелия, Эльдар Джарахов, Вики Шоу, Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля 6+.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
9: Зачисляй, храни, трать.
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: и выпускать под маркой «Фантастика» вообще все, что угодно, но обязательно со своим произношением в рекламном ролике. «Мумитроль» на новом только что. Как бы напомнили, что «Фантастика», «Фантастика» она вокруг, да? Главное уметь ценить, и «Фантастика» в глазах фантазирующего. Эко завернул. Нелепенько немножко. Ну да ладно, я думаю, ты меня понял. До сего момента за старшего на новом радио был Данила Михайлов. Ушел искать.
1: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатная в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
2: Крики?
3: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля.
4: 18+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется реклама.
3: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Это мы.
1: Всем привет, с вами Хама Алиновый.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эсте.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Your Radio.

0: Новое на новом.
1: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: домой, будь это дорога домой. Слетай, новое радио.
1: Слетай, слетай. Прости, что так вышло, блин.
2: Юрадио.ру. Час ночи в Красноярске.

0: Ростовым. Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
1: Пока-пока, котики, мои опармутики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.com.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: нове.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: Ники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.com.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое радио.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, яиц нет, бесконечный процесс скролля.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.com.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
2: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
2: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
2: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
2: Все, ладно, все, давайте.
1: Давай.
2: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже.
4: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
5: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
2: да.
5: Все, начальство услышало.
2: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
7: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.